0: По информации «Погода.бай» сегодня днем в Бресте кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле плюс 26, а в Минске сегодня днем будет до 24 градусов тепла.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле плюс 26, а в Минске сегодня днем будет до 24 градусов тепла.

По информации «Погода.бай» сегодня днем в Дресде кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле плюс 26, а в Минске сегодня днем будет до 24 градусов тепла.

По информации «Погода.бай» сегодня днем в Дресде кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле плюс 26, а в Минске сегодня днем будет до 24 градусов тепла.

0: вспомнил историю недавно у нас в Боровой, в чате. Mm-hmm. Значит, отправляют фотографию. Саш, может быть, ты видел в общем чате Боровой. Значит, на фотографии мужчина на лавочке спит. Mm-hmm. Вот, и подписали, чей муж потерялся.
1: Чей муж потерялся. Никто не признался.
0: Если что, по адресу нет, написали, улица Неместная, да, вот лежит, запирается.
1: Никто не признался, но мужчины через 5 минут уже не было.
0: Да.
1: На расхват.
0: Ну ладно.
1: Так, загород.
0: Извини,
1: загород, где есть животные, которых можно потрогать. Это важно, потому что вообще контакт с животными, он же очень успокаивает. Поэтому если...
0: Ну... Кого-то успокаивает, а кто-то смотрит с недоумением на это. Контакт с животными.
1: Ладно. И третий пункт.
0: Да. А контактный зоопарк, кстати, подойдет?
1: Да. Вот чтобы можно было потрогать.
0: Ну, все.
1: Угу, понимаешь, да? И третий пункт.
0: Мужчину выгнали из контактного зоопарка, потому что на разрешение потрогать он начал приставать к пришедшим туда девчонкам.
1: Да. Покатайтесь на лодочках или на сапах. В общем, то, что связано с водой.
0: Потому что сейчас холодно, вода холодная, вас взбодрит.
1: Вода тоже успокаивает.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар.
3: Зарядная станция.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Очень любопытно, что сейчас Полина будет рассказывать, потому что пообещали поделиться тремя советами, как стать успешным, которыми поделился известный миллиардер.
2: Не, понимаешь, он не то чтобы стать успешным, он-то и так у него все в порядке. А как брак свой сделать успешным?
1: А брак даже?
2: Да, про брак свой. Это же еще более тонкое мастерство, я тебе скажу.
1: Вообще, это да, при том, что у тебя миллиарды, конечно, это очень тонкое мастерство.
2: Ну, ты сейчас скажешь, ой, деньги решают.
1: Не, я так не скажу. Я так не скажу. Я не могу так сказать, у меня нету таких денег, чтобы решать.
2: Итак,
1: давай.
2: Вы будете удивлены, но слушайте первое правило успешного брака от миллионера. Давай. Не надо разговаривать с женой в течение рабочего дня.
1: Правильно.
2: Он, когда работает, он очень занят, он сосредоточен, не надо его отвлекать.
1: Все.
2: Поэтому все разговоры, вот день закончился, домой пришел, дал ей отмашку, тогда она с тобой разговаривает.
1: Это 3, 2, 1... Да. Поехали!
2: Говори! Приблизительно так и происходит.
1: А в течение рабочего дня, правильно, с секретаршей.
2: Там другие беседы.
1: Другие женщины. Беседы, да, все правильно.
2: Второе правило. Угу. Вообще, этот мультимиллионер посоветовал не дарить женам подарки. Слушай дальше, смотри,
1: вот,
2: что он говорит.
1: Вот где ключ к богатству. Я всегда говорю, что на эти все ваши праздничные штуки уходит огромное... А не дари подарки, вот... Тебе, там, твоей маме, маме твоей мамы, хоть ее уже давно нет. Все равно же подарки просите.
2: По словам этого миллионера, забота и время, проведенное вместе...
1: Вот! Слушай, какой золотой человек. Как будто мои слова вот он просто транслирует.
2: И третье правило рассказать... В семье он в целом вообще о деньгах не говорит и особо никому про них не рассказывает. Он хочет, чтобы все его любили просто так, а дети всего добивались сами.
1: Слушай, ну вот я сейчас все три совета эти послушал.
2: Нравится?
1: Хороший. Просто единственный вопрос. Вот надо уточнить. Вот этот миллионер, да? Миллиардер, миллионер, неважно. Он точно не живет вместе с мамой в маленькой спаленке, нет?
2: Где-нибудь на окраине города?
1: Не такая вот эта история?
2: Нет информации.
1: Точно миллионер?

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Радио Юнистар.
0: Юнистар.
5: Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет.
1: И у нас прямо сейчас, хотел сказать, зарядная станция. Зарядная станция, это понятно, всегда, словарный запас еще, да.
2: Mm-hmm. Ну что, Саш, мы готовы.
3: Сегодня решил рассказать не о каком-то зумерском слове, а о чем-то более серьезном, так сказать, философском.
1: Давай.
3: И это слово «аскеза».
1: А.
3: Ну, я думаю, вы это знаете, да, это очень популярное слово сейчас. Появилось в Древней Греции как спортивный термин. Аскезис означало тренировку, то есть подготовку атлетов к Олимпийским играм. То есть это какой-то строгий режим, диета и еще какие-то ограничения.
1: Понятно.
3: А уже в средние века слово стало окончательно религиозным, им стали называть жесткие посты, обеты и уход монахов в пустыне.
1: Ну да, больше как бы потом религиозный такой. Ну.
3: А сегодня вернулось в моду слово и стало популярным инструментом прокачки силы воли
1: ты
3: человека.
1: Ты хочешь сейчас на пятницу нам предложить аскезу какую-то взять?
3: Конечно.
2: Так, ну давай поговорим мне, аскеза это что такое для тех, кто вообще не в курсе?
3: Это обет самому себе.
2: Так.
1: Обед самому себе.
2: Можно
1: я уже завтрак сам себе. Да. Сейчас тоже жду обеда.
2: Что за обед?
3: Грубо говоря, ты себя в чем-то должен ограничить и продержаться, скажем, какой-то период времени. Но обычно делают так.
1: Я могу ограничить себя в работе.
3: Это тоже аскеза.
1: Да, вот, и я продержусь очень долго.
2: Так, а взамен чего?
1: Взамен?
3: Ничего, просто ты будешь знать, что у тебя получилось.
1: У меня получится.

0: супер грустный понедельник, потому что последний день лета, ребята. Ну все, вот понимаете, сегодня первый рабочий день на неделе, когда всегда сложно, да? И еще и последний день лета, то есть такой контрольный в голову получается. Но радостно хотя бы то, что вот, я не знаю, кто в выходные на машинах не выезжал, наверное, может быть, еще не знает, а может, слышали уже, что уже мост на проспекте открыли, можно ехать через центр свободно, хорошо, прекрасно. Вот. Саш, ты через центр ехал?
1: Конечно, каждое утро через центр, только я езжу.
0: Но единственный нюанс на велосипеде.
2: Ну что, люди дорогие, а почему-то мы не говорим, что завтра уже 1 сентября?
0: Мы не хотим об этом говорить!
2: А нет выхода, нет выхода, потому что как-то к этому моменту нужно подготовиться.
0: Да? Как?
2: Да. И если вы, например, вот не устраивали какие-то сильно заранее процессы подготовки...
0: Мы не устраивали.
2: Что можно делать вот прям накануне 1 сентября, чтобы все прошло хорошо?
0: Ой, ну давай, я так понимаю, там никуда от этого не деться. Поговорим через 7 минут.
2: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Это была

Доброе утро. В Беларуси 7.00. С новостями Александр Романов. Сентябрь в Беларуси будет теплее обычного, на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. По сравнению с августом станет прохладнее примерно на 5 градусов. Но переход к осени будет более плавным. Метеорологическое лето еще продлится 1,5-2 недели. Саммит Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможен только для фиксации договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее, как напоминает Белта, СМИ сообщали, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву поднял вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи России, США и Украины. Рэдклифф также пытался выяснить, получится ли возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США. До 788 выросло число жертв наводнения в Непале, об этом сообщает Белта. Ранены более 2700 человек, почти 2500 числятся пропавшими, включая 588 иностранцев. К поисково-спасательной операции привлечены почти 20 тысяч человек, и активная поисково-спасательная операция продолжается. И в завершении о кино. 10 самых недооцененных научно-фантастических фильмов 90-х выбрали кинокритики. Список опубликовал журнал «Коллайдер». Третье место занимает «Темный город», где герой с амнезией пытается доказать невиновность и вернуть память. Второй стала испанская лента о попавшем в автокатастрофу таинственном герое «Открой глаза». Первым в списке стоит «Куб». Группа людей оказывается в смертельной ловушке, где каждый шаг может стать последним. Фильм напряженный, шокирующий и умный. Редкий пример хоррора, где интеллектуальный сюжет усиливает страх. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 53 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле до 29 тепла и без осадков. В Гродно плюс 28 и возможен небольшой дождь. В Могилеве 28 градусов выше нуля и без осадков. В Бресте возможен дождь и до 29 тепла. В Витебске и Минске днем плюс

0: Утреннее шоу продолжается на Юнистар. Что нужно обязательно сделать перед 1 сентября? Сейчас Полина Летова расскажет. 7 часов и 6 минут мы в зарядной станции это с удовольствием обсудим.
1: В общем, если вы прозевали вот эту недельную подготовку, когда нужно было режим сна регулировать и все прочее, остался
0: что
1: день.
0: Что значит прозевали? Не прозевали, сознательно не готовили ничего. И потому что, слушай, как говорит мой сын, когда там кто-то говорит, что вот уже там через неделю школу.
1: Да.
0: Говорит, даже не напоминайте.
1: Да. Слушай, я своему тоже не напоминала, поэтому сегодня последняя возможность проверить форму и рюкзак. Вообще, как ему? Одежда по размеру или он за лето прям...
0: форму как, типа, пресс есть? Нет, давай пробью. Сына, иди сюда.
1: Нет, здесь очень важно, хотя бы там погладь. Все, в общем, чтобы все висело на вешалочке. Чтобы вы ложились спать и думали, слушай, красота, мы готовы. Затем все-таки, когда уже пойдете ко сну, за час, за полтора убирайте гаджеты. Вот лучше полежите со своим ребенком и поговорите по душам.
0: Представляю мать с 11-классником вместе. Сына, приляг, поговорим.
1: Слушай, у меня это сделать никогда не получается, потому что сначала я засыпаю, и где-то уже через много часов только ложится спать мой ребенок. Ну и самое главное, поговорить о том, как вы отметите завтрашний день. Ну, 1 сентября же не самая приятная история, понимаешь?
0: Конечно, нет.
1: А вот что вы будете, как вы порадуете ребенка? Ну, не знаю, сходите в кафе, или там погуляете, или парк, или еще что-то. Запланируйте какое-то классное действие завтра после школьного дня.
0: Уроки! Домашка!
1: Кошмар какой.
2: Зарядная станция.
3: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Ну что, друзья, еще более точные рекомендации, что делать с последним днем лета, будут у нас в утреннем гороскопе.
1: Нам буквально через 7 минут.
0: 7 часов 11 минут. Утреннее шоу на Юнистар продолжается.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается всего в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.

0: являетесь именно вы. Вот сегодня Овен день для вас пройдет под девизом «Я сам». Помнишь, как в детстве?
1: Да, да,
0: «Я
1: да.
0: сам, я сам». Хорошо получится или плохо?
2: 19 лет обычно.
0: Какие гарантии, да. Ну что?
2: Слушайте, вот сегодня очень интересный день у тельцов. Им сегодня просто удача, она будет в руки валиться, я не знаю, течь как тут, ну, по-разному может быть.
0: Смотря в какой форме, конечно. Может идти, а может и валиться. Близнецы, вам сегодня следует пофантазировать. Звезды напоминают, чтобы достичь многого, нужно выходить иногда за рамки.
2: Раки, ваша бдительность и внимательность сегодня вам поможет.
0: Львы, многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу обещают вам звезды.
2: У дев сегодня огромное количество идей в голове.
0: Ой, весы, сегодня и любить будете, и ненавидеть. В общем, ну, весь спектр эмоций.
2: Скорпионы, сегодня какие-то важные открытия вас ждут.
0: Стрелец, ваша энергичность и жизнелюбие сегодня вообще творят чудеса.
2: Козероги, четко и внятно сегодня излагайте свои мысли.
0: Так, водолеи, вы сегодня в приятном тонусе. А это значит, что можете достичь многого.
2: Рыбы, сегодня вас ждут маленькие сюрпризы, но очень приятные. Вот так. Кто же у нас главный счастливчик дня? Прямо сейчас узнаем, что нам говорят по этому поводу астрологи. Они говорят, тельцы сегодня.
0: Слушай, ой, тельцы — это здорово.
2: Там удача сегодня просто в руки будет валиться.
0: И течь.
2: И течь.
0: Ну, по-всякому. Да.

0: 7.24, друзья, мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар.
1: Да, ну что, компания у нас по-прежнему все та же, хорошая. Это, пожалуй, единственный плюс, учитывая, что лет сегодня заканчивается.
0: Ой, все, опять, я только про это забывать начала.
1: Я опять напоминаю, да. Потому что мы что-то сегодня интересное будем рассказывать, как-то вас бодрить на протяжении всего этого дня, чтобы было как-то полегче. Ну, правда, Федор Сафронов, Полина Летова, Саша Романов.

0: Реклама.
1: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Это была реклама.

на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом рассказал в эфире телеканал ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. В Гродно на этой неделе отметят День города. Главные мероприятия состоятся 4 и 5 сентября. Исторический центр на несколько дней станет большой интерактивной площадкой с фестивалями, концертами, квестами и выставками. Умные автобусы будут ездить по Минску. В них встроена система контроля за усталостью водителя и так называемый антисон. В автобусах есть кнопки адресного открытия дверей, а также климат-контроль для пассажиров. 10 самых недооцененных научно-фантастических фильмов 90-х выбрали кинокритики. На третьем месте «Темный город». Вторую строчку занимает «Открой глаза». На первом месте напряженный хоррор «Куб». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле до 29 тепла и без осадков. В Гродно плюс 28 и возможен небольшой дождь. В Могилеве 28 градусов, а выше нуля и без осадков. В Бресте возможен дождь и до 29 тепла. В Витебске и Минске днем плюс 27 и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 7:33. Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас. И сейчас об одном очень интересном изобретении вам расскажем.
1: Вообще осень — это время же обновлений, да, и гардероб тоже нужно обновлять. Смотрите, какую интересную вещичку придумал немецкий дизайнер. Он шил цветную рубашку для защиты от ИИ-камер видеонаблюдения. То есть ты эту рубашку надеваешь, и тебя ИИ-камеры видео не видят. Они не распознают тебя. Это просто как пятнышко какое-то.
0: Слушай, ну, конечно, хорошее изобретение, чтобы ИИ-камеры не распознавали тебя. Но я думаю, классно было бы, чтобы вот он придумал такую рубашку, чтобы на 1 сентября надел школьник, а учитель его не распознает.
1: То есть, а как он тогда в журнале вот Эночки будет ставить?
0: Нет, Лёшка будет откликаться, но он не будет его видеть. Не будет видеть, что Лёшка списывает, например, у Ваньки. Вот. А Ванька не будет видеть, что Лёшка рядом сидит. Ну, это же интересно. Вообще, знаешь, такая рубашка, чтобы вот жена заходила в кухню.
1: Ну-ну.
0: Вроде шум, гам, никого нет.
1: Ага.
0: А там муж с друзьями в таких рубашках сидят и праздновать продолжают. И тебе, кстати, любовнику надеть тоже пригодится.
1: Муж
0: придет, ты в спальне одна, довольная, счастливая, получаешь удовольствие.
1: Нет, так это, слушай, это получается только верха любовника видно не будет. Они, получается, без рубашки.
0: Страшная картина.

0: Партнер шоу — компания Белтелеком.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, друзья. У нас хоть и последний день лета, но все равно мы стараемся держать настроение такое, чтобы боевое было. У вас какие планы, коллеги, на последний день лета?
1: Так, какие у меня сегодня планы? Ну? Слушай, да я что-то не... Я вот на завтра у меня есть план, а сегодня я бесплановая.
2: А ну, может, вы на выставку собирались, если не ошибаюсь?
1: А что смотреть?
3: Да, найдем.
1: Пойдем, покажу, что. Это не выставка называется.
0: На завтра, Полина, у всех, у кого есть дети, есть план.
1: Да, да, да. А на сегодня, ну что, страдать?
0: Ну, хорошо, давайте тогда будем страдать весело. Если весело страдать. Та-ра-ра-ра.
1: Да-да-да.
0: Саша, что там на дорогах у нас?
3: А на дорогах сейчас небольшие заторы на Манеево от реки Свислочи до велосипедного переулка, по информации сервиса Яндекс.Карты.
4: Зарядная станция. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
5: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, зачем класть использованные чайные пакетики в холодильник и почему из каждого путешествия нужно обязательно привозить сувениры.
4: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
6: Наконец-то шоу. Зарядная станция.
4: С 7 утра на Юнистар.
0: Молодцы мы, конечно, очень большие. Рассказали про дорожную ситуацию, про то, что последний день лета, и забыли сказать, что у нас игра совсем скоро.
1: Да, игра наша называется «Стоп-спойлер». Здесь мы разыгрываем подарок. Это сертификат на квест «Клаустрофобии». Но достанется он только тому, кто сможет остановить спойлер от Сафронова. Да.
0: Да. Через 7 минут играем. Угу. В общем, готовьтесь, телефоны в руки, и будем останавливать спойлер.
1: Да.

0: Отличный диван, кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Важные новости и интересные истории. Точка Бай любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. Точка Бай.
3: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
4: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
5: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
6: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. 7 часов 49 минут у нас начинается игра под названием, Полина, как
1: Стоп,
0: называется?
1: Стоп, спойлер! О. Это моя любимая игра, потому что тут Сафронов очень подробно описывает какой-то фильм. Вы в любой момент можете его остановить, когда название фильма отправите нам в Телеграм. 29-610-9950. Вы не только будете киноманом этого понедельника, но и классный подарок выиграете.
0: Угу. Ну что, будем начинать описание.
1: Да,
0: минута
1: да,
0: на все
1: да.
0: про все. Я думаю, что все готовы. Можно приступать. Раз, два, три. Понеслась.
1: Давай.
0: Итак, мы видим ночь. Двухэтажные домики, горят фонари, какая-то очень уютная улица какого-то или района, или городка. Камера сдвигается в сторону, и мы видим внутри одного из домов движение. Мужчина задергивает шторы. Дальше мы видим второго мужчину, который бьет в лицо связанного человека. У него заклеен рот. Видимо, что его пытают и пытаются получить от него какую-то информацию. Другой мужчина обливает все канистрой с бензином. Вдруг входная дверь приоткрывается, и еще один вот из этих нехороших людей берет в руки пистолет и выходит на улицу, чтобы посмотреть, почему открылась дверь. Он оглядывается по сторонам, ничего нет. Вдруг на шее у него оказывается удавка, и он улетает куда-то вверх. Мы видим вновь комнату, в котором по-прежнему пытают все того же мужчину. Один из грабителей подходит к холодильнику, открывает его, достает оттуда кусочек курочки и, поворачивая сторону, видит человека в маске. Человек в маске нападает на него. Все, стоп, время вышло. Сегодня мы не успели. Давай смотреть неправильные ответы, потом расскажу, что за фильм сегодня описывал.
1: Крик, механик, гнев человеческий, человек-паук, Бэтмен, наблюдатель и еще десятки неправильных ответов.
0: Ну, а мы сегодня с вами решили погрузиться, окунуться.

0: клаустрофобией. Wow. Клаустрофобия – это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак, Купер и Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия – это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Unistar. Телефон 29-710-87-13, сайт phobia.by.
1: Слушай, я вот, честно сказать, даже расстроился, что сегодня не угадали. Я думал, что такое кино из 90-х со Шварценеггером сегодня быстро
0: идентифицируют. По крайней мере, пересмотрим, значит.
1: Ладно, завтра что-нибудь тогда из свеженького
0: это
1: попробуем
0: точно
1: в игру взять.
2: Радио.

0: Грустный день сегодня, друзья, мы как радостно об этом сообщаем. Грустный день и радостный. Ну, нет, грустный, на... почему? Ну... Потому что, во-первых, последний день лета.
1: Да.
0: Во-вторых, завтра еще это все добивается. 1 сентября школа начинается. Господи, боже мой, лето, вот ты к школе подготовилась?
1: Я ее даже уже закончила. Я так тебе скажу.
0: Ну, ведь основная подготовка к школе идет не у школьников, что школьники. Uh-huh. Что, они-то просто рюкзак на плечи и пошли, uh-huh. а готовятся-то родители в основном, правильно?
1: Да, слушай, ну и теперь давай вот поделимся лайфхаками, что не надо делать в преддверии 1 сентября. Mm. Есть какие-то табу? Вот давайте так, чтобы, ну, хорошо начинать год, чтобы не было там в семье каких-то криков, оров там и всего прочего, сохраним гармонию. Я вообще за гармонию, за мир, любовь и покой.
0: Ой, какая ты милая, прекрасная. Тебя хоть в кофе бросай, чтобы оно сладким становилось.
1: Да, да, да. Вот такой
0: план. Послушай, это все хорошо, конечно, но ты не ответила на главный вопрос. Ты к школе

0: Готовилась?
1: Я?
0: Да.
1: У меня впереди у ребенка 11 класс.
0: Саш, ты к школе готов?
2: Слушай, я всегда ко всему готов.
0: Вот, видишь, вот бери пример с человека. Сашка.
1: Ранец надел, да, до сих белой рубашкой.
0: До сих пор с пеналом и с дневником.
2: Я сегодня во вторую смену.
1: Я тебе говорю. Да, ну что, друзья, будем продолжать. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
2: Мне старое кресло не по приколу.
3: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
2: Наконец-то!
1: Ура!
4: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
5: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
6: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
9: Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Доброе утро. В Беларуси 7.58. С новостями Александр Романов. В Беларуси с завтрашнего дня вырастут трудовые пенсии на 5%. Такой указ подписал глава государства. Средняя пенсия по возрасту составит 1125 рублей. Размер увеличения в трудовой пенсии у каждого белоруса будет зависеть от стажа и заработка, а также установленных доплат к основной пенсии, сообщает Белта. В Гродно на этой неделе отметят День города. Главные мероприятия состоятся 4 и 5 сентября. Исторический центр на несколько дней станет большой интерактивной площадкой с фестивалями, концертами, квестами и выставками. На площади Ленина в полдень будет работать сырный фестиваль, а вечером выступит известный российский артист. В 22:00 над городом прогремит праздничный фейерверк, сообщает ОНТ.

0: и так называемый антисон. В автобусах есть кнопки адресного открытия дверей, а также климат-контроля для пассажиров. И в завершение, Южная Корея даст всем жителям бесплатный безлимитный доступ к искусственному интеллекту. Государственная программа позволит пользоваться отечественными ИИ-сервисами без ограничений по токенам. Через них можно будет записываться к врачу, искать жилье, получать налоговые консультации и подбирать образовательные материалы. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 53 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей Вига Лизинг Авто.
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Гомеле до 29 тепла и без осадков. В Гродно плюс 28 и возможен небольшой дождь. В Могилеве 28 градусов, а выше нуля и без осадков. В Бресте возможен дождь и до 29 тепла. В Витебске и Минске днем плюс 27 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствуем, друзья. И прямо сейчас будем говорить о том, что не нужно делать перед 1 сентября. Ни
1: табу.
0: В коем случае.
1: Табу,
0: да.
1: Табу.
0: Ну давай табу.
1: Резко менять график сна, это первый пункт. Ну нельзя заставлять ребенка вот сразу прям очень рано лечь спать, понимаешь? Потому что он же все равно не захочет.
0: Ну,
1: если
0: конечно.
1: Если он до этого ложился в полночь, вы что, надеетесь, что сегодня он ляжет в 9?
0: Поэтому потихонечку, помаленечку. И так к 25 мая он наконец-таки ляжет в 9.
1: Войдет в режим. Да, поэтому просто поговорите с ним, полежите. Ну не нужно, все, закрывай глаза. За, давай спать. Не устраивайте из этого какую-то большую проблему. Угу. Он завтра вымотается и сам ляжет пораньше.
0: Да.
1: Второй пункт, табу жесточайшее, это пугать школой. Не вот эти фразы, все, лето кончилось, лафа закончилась, в школе за себя возьму. Вот это не надо.
0: Да.
1: Но вам же, вы подумайте, вам бы это понравилось. После отпуска, знаете, возвращайтесь на работу.
0: Все, начальник за тебя возьмется.
1: Да, да, да.
0: Закончился твой отпуск, все.
1: Да, да, это же, ну, кошмар.
0: Прилетело с all-inclusive. Начинай работать.
1: Ну, раздражает, да?
0: Конечно.
1: Поэтому вот вводите в ситуацию такую же. И третье, нельзя проводить ревизию остаточных знаний. Ну, что это такое?
0: Типа,
1: ну,
0: давай вспомним, что мы проходили.
1: Да.
0: Конечно, нельзя,
1: давай
0: ничего не помнить.
1: Давай таблицу умножения вспомним. А давай вот еще по русскому языку. Не надо, он ничего не помнит, вы это знаете.
0: Самое, тут момент ключевой, я всегда говорю, тут можно перехитрить родителя и спросить, а ты помнишь таблицу умножения? Ну-ка, давай проверим.
1: А знаешь, что я? Я в школе не учусь.
0: Ага. Пример надо подавать тоже. Тут как бы в грязь лицом ударить нельзя. Короче, все, приняли, поняли. Как-то надо, ну, легче
1: мягко,
0: входить в завтрашний
1: мягко.
0: День.
1: Любя, вот вы по отношению к себе как хотите, чтобы было? Вот так же и к ребенку.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Непопулярное мнение у нас начинается прямо сейчас на Юнистар. Что здесь происходит? Да все очень просто. Вы мнением своим делитесь у нас на страничке unistar.by на нашем сайте. И мы это мнение разбираем, насколько оно популярно или нет в прямом эфире в утреннем шоу.
1: Нам написала Елена, что есть такой феномен, который называется папино тело. Это когда у мужчины есть животик. Так вот, рядом с таким мужчиной, пишет Лена, женщины чувствуют себя в безопасности.
0: Это не феномен, это реальность.
1: Подожди. Женщины чувствуют себя в безопасности, в достатке, стабильно. А вот накачанные мужчины, пишет Лена, выглядят те, кто слишком сосредоточен на себе. Поэтому непопулярное мнение Елены звучит так. Мужчины с животиком круче тех, что с кубиками на прессе.
0: Ну, давайте посмотрим. Любопытно, конечно, очень. Значит, лайк, как всегда, если вы считаете, что мнение действительно имеет место быть, то есть согласны с этим.
1: Что животик — это круто.
0: Да, что животик — это круто. И дизлайк, если вы считаете, что нет, все-таки мужчина, семейный он или не семейный, он должен быть подтянут и строен.
1: Да, ждем в Телеграм ваши лайки и дизлайки. 29-610-9950. Угу.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла. Спасибо, Петя,

0: От Якуба Колоса до проспекта Независимости.
1: Всегда рад тебе помочь.
2: Реклама. Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola» и Приорбанком с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
4: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат Нанолар.
6: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
7: Аргентокия Нанолар.
6: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет на правах рекламы.

0: 8 часов 21 минута, вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Непопулярное мнение, так называется наша рубрика. И давайте к мнению, которое сегодня у нас было, разберем его.
1: Елена нам написала: мужчины животиком круче тех, что с кубиками на прессе.
0: Ну, для начала смотрим, что у нас в Телеграме, как голосовалка как прошла. Ну, 90% все-таки считают, что нет, мужчина должен быть подтянут. Есть 10%, которые прислали нам лайк, но все остальные все-таки с дизлайками. Не круче мужчины,
1: да,
0: животиком,
1: да.
0: Никак. А вот ты, Летова, сама как считаешь?
1: Я, понимаешь, мой мужчина прошел все формы и стадии. Сейчас он в формате счастливого женатого человека. Зачем ему пресс? Ну зачем? Что он с ним будет делать? Поэтому я считаю, что очень хорошо, что есть животик.
0: Ну ясно.
1: Так на него меньше остальные засматриваются.
0: Да и подушки не надо покупать, правда?
1: Да и ветреную погоду не страшно.
0: Вот, видишь, сколько плюсов.
1: Сплошные плюсы, да. В общем, Лен, ваше мнение действительно непопулярное.
0: Да, непопулярное. А вы не играли в такую игру, вот, допустим, он к стен... называется «Мягкие стенки». Он к стеночке так становится, ты разгоняешься так, бум, в него врезаешься и отлетаешь.
1: А я думала, чем заняться этим вечером?
0: Вот.

0: Компания «Эос Матрасы».
1: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 8:26. И знаете, как сгладить рабочую неделю? Можно так по вечерам что-нибудь интересное смотреть. Так, чтобы неделю хватило, нужен как минимум сериальчик какой-нибудь, правильно?
1: Да.
0: Вот какой посмотреть, я сегодня вам расскажу через 7 минут.
1: Давай, у нас кинорекомендация.
2: Реклама.
3: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
4: Мне старое кресло не по приколу.
5: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
4: Наконец-то!
3: Ура!
6: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
7: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
8: 2000 метров над уровнем моря.
9: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
8: Самый опасный горный маршрут на планете.
10: На такой высоте даже страху некуда деться.
8: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
11: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
8: 16+.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Фестиваль техношопинга в Пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24.

завтрашнего дня вырастут трудовые пенсии на 5%. Такой указ подписал глава государства. Средняя пенсия по возрасту составит 1125 рублей. В Минске построят новый жилой комплекс. Он появится на Карла Либкнехта. Также по одному дому возведут в районах улиц Филимонова и Гурского, сообщает Минск Новости. В Непале возможно новое наводнение. Эксперты не исключают прорыва озер, которые образовались вверху рек после перекрытия русел. В случае прорыва камни, грунты и обломки могут устремиться вниз вместе с потоком воды, сообщает Белта. Южная Корея даст всем жителям бесплатный безлимитный доступ к искусственному интеллекту. Государственная программа позволит пользоваться отечественными ИИ-сервисами без ограничений по токенам. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле до 29 тепла и без осадков. В Гродно плюс 28 и, возможен, небольшой дождь. В Могилеве 28 градусов, а выше нуля и без осадков. В Бресте возможен дождь и до 29 тепла. В Витебске и Минске днем плюс 27 и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Инистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Вот сейчас кинорекомендации. Полина, ты спрашивала как-то недавно, какой сериал посмотреть.
1: Да, был я до сих пор... Вопрос?

0: зачем люди находятся в этих убежищах, кто их туда поместил, что произошло, и так далее на протяжении первых двух сезонов, и вот в третьем сезоне тайна начинает проясняться. Знаешь, какой плюс? Ты смотрела вообще первые два сезона?
1: Смотрела. Я и третий сейчас смотрю.
0: А, ты уже начала смотреть. Вот огромный плюс третьего сезона, я все думал, ну вот уже как-то поднадоела вот эта вот история с подземельями, она уже так начала немножечко как-то затираться. И вот тут они добавили в третьем сезоне как бы, что произошло в прошлом. То есть
1: дополнительную линию.
0: Дополнительная линия, да, открылась, появился новый сюжет параллельный, который нам рассказывает предысторию появления вот этих самых бункеров. Ну, что могу еще сказать? На этой неделе выходит в пятницу 10-я завершающая серия 3-го сезона. Это не последний сезон, будет еще 4-й. Официально сериал уже продлен на 4 сезона. Ну вот, пожалуйста, прекрасная антиутопия с прекрасной актрисой. Если не смотрели, начинайте с 1-го сезона и дойдете до 3-го. А если еще не успели посмотреть 3-й, вот как раз сегодня начнете первую серию. И к пятнице, когда выйдет 10-я, будете досматривать 9-ю. Вот.
1: Ну, честно говоря, расклад. Первые два сезона, конечно, были покруче. Третий уже так, поспокойнее, но не начните.
0: Вот, а я тебе говорю, что мне вот очень понравилось то, что они добавили, да, эту такую параллельный сюжет, и мне он даже сейчас больше нравится, чем основной.
1: Тогда спорить не будем, дадим нашим слушателям возможность самим оценить картину. Еще раз называется сериал
0: «Укрытие». Угу.

0: Ранжер-шоу, компания «Белтелеком».
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
5: «Юнистар».

0: Реклама. Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
1: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by. Огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by. Телефон +375 33 390 2007.
0: Это была реклама.

0: Так, поехали. 8 часов 53 минуты. Прямо сейчас будем подводить итоги нашей рубрики «Говорит страна».
1: Вопрос сегодня задавали. Давай. Вот такой, что общего у последнего дня лета и лысеющего дядьки.
0: Да. Ну, посмотрим сейчас топ вариантов, которые у нас претендуют на победу. Начнем, наверное, с варианта от Дмитрия.
2: И там на волоске от депрессии.
1: Волоске от депрессии.
0: Так, Ксения.
3: Общего у них то, что и лето, и волосы можно вернуть только за деньги.
1: Ну, понял, понял. Да.
0: Ну, интересная мысль, хорошая. Так, и еще у нас есть Виталий.
4: Все меньше кепок, все больше шапок.
1: Нравится.
0: Тоже хорошо. Но сегодня выбирай ты. Я не знаю, все хорошие варианты.
1: Согласна. Давай, Виталий. Все давай, меньше кепок, давай, все давай. Больше шапок. Виталий, вы становитесь нашим победителем. И гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «ЕОС Матрасы» теперь ваша.
5: Рубрику представляет компания «ЕОС Матрасы».
6: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
7: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: А мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар. И впереди у нас очень полезная, познавательная рубрика «Словарь на запас».
1: Да, здесь Саша Романов делится какими-то интересными словами, возможно, о существовании которых вы и не догадывались.
2: А может быть, и догадывались.
0: Может, и догадывались. Саша, ну что за слово сегодня?
2: Расскажу, каким одним словом можно будет описать команду Юнистар.
0: Надеюсь, это хорошее слово.
1: Я тоже. Ну вот, через 7 минут узнаем. Петр Сафронов, Полина Литва, Саша Романов. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
2: Мне старое кресло не по приколу.
3: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
2: Наконец-то!
1: Ура!
4: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
8: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
7: МТ-банк.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
10: Это была реклама.
12: Вы слушаете Юнистар.

Дел Ювелир Торг. Грандиозный финал лета. Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас. Дел Ювелир Торг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029 395 7395 и на deljuvelirtorg.by.

Доброе утро. В Беларуси 9.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси с завтрашнего дня могут немного подешеветь кредиты. Нацбанк решил снизить расчетные величины стандартного риска на сентябрь. Простыми словами, главный регулятор снижает верхнюю планку, которую не рекомендуется превышать коммерческим банкам. Новые кредиты для физлиц подешевеют примерно на 0,20% годовых. Чуть меньше станут проценты и по вкладам, сообщает Белта. В Минске построят новый жилой комплекс. Он появится на Карла Либкнехта. Также по одному дому возведут в районах улиц Филимонова и Гурского, сообщают Минскновости. Что касается социально значимых объектов, то скоро откроется новая инфекционная больница и общежитие для медиков на Долгиновском тракте. В Непале возможно новое наводнение. Эксперты не исключают прорыва озер, которые образовались вверху рек после перекрытия русел. В случае прорыва камни, грунт и обломки могут устремиться вниз вместе с потоками воды. В связи с угрозой специалисты рекомендуют населению не приближаться к берегам рек. Напомню, мощная волна обрушилась на северные районы Непала утром 26 августа. По предварительным данным, число жертв выросло до 900, ранены почти 3000 человек. Более 4000 числятся пропавшими, включая 592 иностранца, сообщает Белта. И в завершение, в Евросоюзе законодательно ограничат краткосрочную аренду жилья через такие платформы, как Airbnb. Основная цель закона – борьба с дефицитом жилья и ростом цен в туристических городах. По данным Евростата, аренда в европейских городах за десятилетие выросла более чем на 60%, что вытеснило молодое поколение с рынка жилья. Амстердам, Париж, Флоренция и Брюссель уже ввели ограничения на аренду жилья через специализированные платформы. Барселона планирует полностью отказаться от посуточной аренды к 2028 году, сообщает ОНТ. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 53 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Гомеле до 29 тепла и без осадков. В Гродно плюс 28 и возможен небольшой дождь. В Могилеве 28 градусов, а выше нуля и без осадков. В Бресте возможен дождь и до 29 тепла. В Витебске и Минске днем плюс 27 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар, 9 часов и 7 минут. У нас словарный запас, пожалуйста, Саша, рассказывай.
1: Рассказываю. Представьте, что Нолан готовится снимать новый фильм. Скажем,
0: опять?
1: Да, ну очередной,
0: то
1: о Голлуме.
0: То есть
1: Одиссея, нет, после Одиссея будет Голлум.
0: Голлум.
1: Голлум из «Властелина колец», да.
0: Интересная мысль.
1: И вы, когда еще не было кастингов, уже знаете, кто из актеров идеально подойдет для этого фильма.
0: Боже мой, неужели опять Мэтт Дэймон так сильно изменится?
1: Вот, нет, такие актеры называются дримкастом. То есть, когда ты заранее уже знаешь кто идеально подойдет.
0: Все, я понял.
1: Только это слово применимо теперь не только к актерам. Угу. А если углубиться в историю, то дримкаст — это название приставки Sega из 90-х, а уже чуть позже слово перепридумали, так сказать, фанаты книг и комиксов, когда начали публиковать в интернете списки идеальных актеров еще до съемок фильма. Ну, по их мнению, по мнению людей, которые собираются только смотреть. А еще чуть позже слово начали использовать не только в кино. Например, стоишь ты за шаурмой на Комаровке, наблюдаешь за тремя мужиками, которые ее готовят. Один перебирает деньги, второй молча крутит лаваш, а третий режет мясо. И ты так стоишь и думаешь, блин, идеальный дримкаст для какого-нибудь фильма Гая Ричи. Только стоит ему добавить, и все.
0: А я думаю, что, знаешь, вот сейчас 1 сентября, когда дети в школу пойдут, вот это вот начнется, тебе в цирке надо работать. Тоже дримкаст определенный у учителя есть по поводу учеников.
2: Это точно. Это Юнистар.

0: Ну что ж, друзья, продолжается утреннее шоу, а мы вас приглашаем в игру.
1: «Главная буква» называется наша игра. Разыгрываем мы здесь гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эус Матрасы». Ну и напомним вам номер нашего телефона 8017-242-9950.
2: А пока ситуация на дорогах, да расскажи, Полина.
1: Ну, значит, ситуация не очень напряженная, ведь еще не 1 сентября.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Паупшасова до Нестерова, а также на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости.
1: Я говорю, не очень напряженно, все хорошо. Зарядная станция.
3: Зарядная станция. Реклама. 2000 метров над уровнем моря.
4: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
3: Самый опасный горный маршрут на планете.
5: На такой высоте даже страху некуда деться.
3: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
6: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой. 16+.
7: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
8: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
9: Остался всего один рекламный ролик. Минская.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер «Стоматология Стомика».
2: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
3: Имплантацию? Сделаем.
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
5: Стомика 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: 9:21.
1: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. И у нас прямо сейчас игра. Главная
2: да,
1: буква.
2: Да, да, да. Играет с нами Ольга. Ольга экономист. Оль, доброе утро.
1: Доброе утро, Оль.
3: Да, да.
1: Здравствуйте.
2: Оль, какой план на 1 сентября завтра? Вы кого-нибудь в школу отправляете? Или вы...
3: Нет, слава богу.
2: Счастливый человек. Оль, а не грустите, что лето заканчивается?
3: Ну, грустно, конечно. Ну, что поделать?
2: Как вы себя порадуете, ну, чтобы не грустить? Вот как можно себя порадовать?
3: Выпить вкусного кофе.
1: О, это сильно. Это сильная радость.
2: Это мощнейший.
1: Если вам это приносит счастье...
3: Мы простые.
1: Вам очень просто угодить. Дорогая, чем тебя порадовать? Да кофе просто налей.
3: Все. Вкусный кофе.
1: Вкусный, не вопрос, хоть 10 кружек. Слушайте, Оль, давайте вот что. Представим ситуацию, вы зашли в кофейню, вот, и с вами мужчина начал знакомиться. Вот я буду мужчиной, который с вами в кофейне будет знакомиться. Но сложность знакомства заключается в том, что вы этому симпатичному и приятному человеку можете отвечать только словами на ту букву, которая выпадет. И все, что ты, Полина, смеешься?
2: А я думаю, на вкус и цвет товарища нет. Это ты

0: думаешь, что он симпатичный, приятный. А Оля может так, ну, такое.
1: Ну, ты же меня, ты же что-то про меня не скажешь такого?
0: Ты красавец.
1: Все, видите как? Значит, сейчас букву выбираем. Это последнее, что нам осталось.
0: Так, главная буква сегодня?
1: Р.
0: Р, Роман. Очка, Донар, классная буква. У вас точно все получится. Продержитесь всего минутку.
1: Да.
0: Я за вас очень болею.
1: И я за вас болею, но буду задавать вам вопросы. Поехали.
0: Давай, поехали.
1: Здравствуйте, прекрасная. Что это у вас за кофе такой?
2: Ром.
1: Фу, ничего себе, в начале дня вы начинаете, конечно. Как вас зовут?
2: Регина.
1: А отчество?
2: Рональдовна.
1: У вас колумбийские корни?
0: Рональдо.
1: А, Регина Рональдовна, хочется узнать вашу фамилию в таком случае.
2: Разумова.
0: О,
1: хорошо, что не Раскольникова. Слушайте, Регина Рональдовна, а кем вы работаете?
2: Риэлтором.
1: И как сейчас недвижимость, хорошо идет?
2: Решаемо.
1: Ну, ясно. Много зарабатываете?
2: Разное.
1: Разное. На отдыхе летом были?
2: Редко.
1: Но метко, я так понимаю. А где были?
2: Ривьера.
1: О, ничего себе. Это вы кому-то хорошо квартирку втюхали, Регина Рональдовна.
0: Ну и время закончилось.
1: Все, время, да. Прекрасно, прекрасно справились. Все хорошо. Подарок заслуженно ваш.
0: Да, спасибо большое.
1: Слушайте,
0: за участие.
1: А я вот просто предлагаю вам переименоваться в Регину Рональду. Кажется, очень подходит.
2: Подумай над этим.
0: Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» достается сегодня, Ольга, вам. Хорошего дня.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: 9:27, утреннее шоу на Юнистар продолжается.
1: А у нас тут нелепые заголовки, я уже все нашла.
0: Ну, поделишься через 7 минут, а я постараюсь весело как-то прокомментировать.
1: Да, хочется, чтобы понедельник получился каким-то радостным, несмотря на то, что лето завершается.
0: Да, постараемся максимально поднять вам в этот последний летний день настроение. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Продолжаем.

0: 95-55.
1: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
2: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
1: Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 9.29. Сейчас новости коротко. В Беларуси с завтрашнего дня могут немного подешеветь кредиты. Нацбанк решил снизить расчетные величины стандартного риска на сентябрь. Простыми словами, главный регулятор снижает верхнюю планку, которую не рекомендуется превышать коммерческим банкам. Почти 95% многодетных семей получили помощь к школе. В Минтруда рассказали, что выплаты перечислили более чем 104 тысячам семей на 210 тысяч школьников. Размер помощи составляет 159 рублей на каждого ребенка. Учащихся колледжей в Беларуси будут отправлять на учебно-полевые сборы, рассказали в Минобразовании. Формат круглосуточного пребывания в воинской части ранее опробовали на десятиклассниках. Теперь эту практику решили масштабировать, сообщают Минск-Новости. В Евросоюзе законодательно ограничат краткосрочную аренду жилья через такие платформы, как Airbnb. Основная цель закона – борьба с дефицитом жилья и ростом цен в туристических городах. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле до 29 тепла и без осадков. В Гродно плюс 28 и возможен небольшой дождь. В Могилеве 28 градусов, а выше нуля и без осадков. В Бресте возможен дождь и до 29 тепла. В Витебске и Минске днем плюс 27 и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 9 часов 36 минут. У нас начинаются нелепые заголовки.
1: Да, ну что, три заголовка у меня есть. Комментируй давай, каждый давай, первый. Давай. В Нью-Йорке люди-кроты повадились лазать по канализации в поисках сокровищ.
2: Но их сдают люди-крысы.
1: Хорошо, второй заголовок.
2: Говорят, что они там лазают.
1: Да-да-да, второй.
0: Давай.
1: В Америке мама встревожилась, обнаружив в детской комнате таблетку с верблюдом.
0: Ну, к верблюду-то мать давно привыкла, но таблетка откуда?

0: Хорошо, третий. Новая обувь от американского бренда дает модницам необычную возможность ходить босиком, но на каблуках.
1: Слушай, я летом таких девчонок модниц видел, которые благодаря своим юбкам ходили по улицам в одежде, но голые.
0: Тебе же понравилось.
1: Ну да.
0: Ну вот.
2: Слушайте.
3: Радио Юнистар.

0: мы продолжаем утреннее шоу, и впереди нас ждет утренний гороскоп.
1: Да, как провести сегодняшний день, чтобы все было хорошо и не было какой-то легкой грусти, подскажем буквально через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Независимости от Янки Купалы до Ленина, а также на Богдановича от Ленина до Янки Купалы.

0: Хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг. И с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, зачем класть использованные чайные пакетики в холодильник и почему из каждого путешествия нужно обязательно привозить сувениры.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама. Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа «Белый лотос» скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более

0: профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
1: Это была реклама.

0: Позначим, вот Овны сегодня ваш день пройдет под девизом «Я сам».
1: А Тельцы сегодня успех и удача, все будет к вам прилипать в буквальном смысле.
0: Класс.
1: Слова.
0: Близнецы, фантазируйте смело, звезды напоминают, чтобы достичь многого, надо выходить за рамки.
1: Раки, четкость в действиях сегодня поможет вам добиваться успеха.
0: А день для Льва обещает предоставить какое-то многообещающее знакомство.
1: У Дев сегодня очень много каких-то вариантов в голове, как провести день, но вы остановитесь на чем-то одном. Все сделать не получится.
0: Весы, ваша интуиция сегодня работает на все 100%, прислушайтесь к ней.
1: Скорпионы, ваши любые начинания, которые необычны для вас, сегодня будут успешными.
0: Стрельцы, сегодня энергичность и жизнелюбие раскрасят вашу жизнь яркими красками.
1: Козероги, экспериментируйте сегодня как в работе, так и в отношениях.
0: Водолеи, ситуация будет держать вас в приятном тонусе, и вы точно не заскучаете.
1: Рыбы, вы сегодня должны быть внимательными к мелочам. Если будете такими, то успешно пройдет ваш день. А кто же у нас главный счастливчик дня? Что говорят нам астрологи? Это у нас...
0: Это Тельцы, у которых сегодня все сложится просто лучше остальных.

0: 9:56, утреннее шоу продолжается, и у нас впереди...
1: Да, у нас впереди наш утренний дайджест. Мы очень коротко рассказываем все самые интересные новости, которые сегодня уже звучали, для того, чтобы вы ничего не забыли, а с другой стороны, вы же уже должны включаться. Повторение, мать, ну...

0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
5: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
2: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Доброе утро. В Беларуси 9:57. С новостями Александр Романов. В Беларуси с завтрашнего дня увеличится зарплата у бюджетников. Это связано с повышением базовой ставки. Она увеличится с 297 рублей до 300, сообщает Белта. По итогам первого полугодия средняя зарплата в бюджетной сфере составила почти 2329 рублей. Это на 10,5% больше, чем в 2025 году. В Минске со вторника исчезнут желтые бланки для авто, которые нарушают правила парковки. Их перестанут класть подворники. Проверить свой автомобиль на наличие нарушений правил платными парковками можно будет в личном кабинете на сайте «Парковка.бай» после прохождения регистрации, а оплатить нарушение через ЕРИП. Можно ли завтра не идти в школу, рассказали в Минобразовании. В первый учебный день состоится День знаний. Обычно в этот день в школах проводят несколько уроков, торжественные мероприятия, встречи с педагогами, а иногда и другие занятия. Единой схемы на всю страну по этому поводу нет. Некоторые не посещают школу в этот день, но это неправильно. 1 сентября входит в учебную четверть, а значит, в школе надо быть, сообщает ОНТ. И в завершении, одиночество стимулирует мужчин злоупотреблять алкоголем, заявили американские ученые. Они доказали это с помощью экспериментов на мышах. Ежедневно животным предлагали на выбор обычную воду и 15% раствор этанола. Уже на 7-й день изоляции самцы заметно увеличили потребление спирта. У самок картина оказалась принципиально иной. В условиях изоляции они, напротив, сокращали потребление алкоголя. Социальный статус усиливал эффект. Мыши, которые проиграли в иерархической борьбе и занимали низкое положение в группе, после изоляции пили больше доминирующих особей. Ученые расценивают это как свидетельство того, что место в социальной иерархии повышает уязвимость к различным зависимостям. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 53 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле до 29 тепла и без осадков. В Гродно плюс 28 и возможен небольшой дождь. В Могилеве 28 градусов, а выше нуля и без осадков. В Бресте возможен дождь и до 29 тепла. В Витебске и Минске днем плюс 27 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается. Shine bright like a diamond. Shame.

0: Ну что ж, друзья, продолжаем. 10 часов и 4 минуты. У нас прямо сейчас наш утренний дайджест, где мы повторяем все самое любопытное. Для вас еще раз коротко, чтобы вы ничего интересного не упустили.
1: Ну что, завтра уже 1 сентября. Даже если я не буду говорить об этом, ты все равно внутренне, но ты же уже как будто бы это понимаешь, да? Так вот, да. Родители, чтобы не портить настроение ни себе, ни ребенку, не нужно вот эти фразы говорить. Кончилась лафа, вот завтра школа, там за тебя возьмутся. Постарайтесь сделать максимально приятным сегодняшний вечер и праздничным завтрашнее время.
0: Ну
1: ты думайте как.
0: Завтрашнее
1: вот такая вам
0: время сделать праздничным крайне сложно. Ну да ладно.
1: Такая задачка.
0: Слушайте, мне очень понравилась новость про рубашку, которую немецкий дизайнер придумал. Она цветастая какая-то, да, там специальная, да, рассветка такая, чтобы тебя не было видно на камерах искусственного интеллекта.
1: Да, видеонаблюдение.
0: Видеонаблюдение, да. И я подумал, что ну вот классная была бы рубашка для первоклассника, чтобы учитель не видел такую сделать, а?
1: Тогда Эночка в журнал поставить тоже плохо.
0: Зато не вызовут с домашкой.
1: Да, это хорошо.
0: Да.

0: шоу компания «Белтелеком».
1: Теперь моя очередь. Нет, моя.
2: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелекомшоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
3: Это Юнистар.
4: Юнистар.

0: Ставки на хит прямо сейчас. У нас с Полиной по песне каждый принес. Ну, а вы в Телеграм отправляете Сафонов или Летова, наши фамилии, для того, чтобы выбрать один из хитов, который будем слушать.
1: Да, ну что, 29-610-9950, это, напоминаем, номер нашего Телеграма. Я сегодня расскажу и предложу вам голосовать за хит, который в очередной раз поддержит вас, если отношения как-то не сложились. Думаешь, а вдруг я вернусь к этому человеку, может быть, что-то изменится, но здесь нет. Все, новые правила, на телефонные звонки не отвечаем, к себе домой не приглашаем. Вот о такой истории и мой сегодняшний хит. Как девчонки сражаются со своими внутренними переживаниями.
0: Понятно. У меня сегодня хит, который является саундтреком к фильму «F1» с Брэдом Питтом. И он очень классно, ну, там в фильме он играет, когда Брэд Питт по трассе мчится, например, да? Мне кажется, что вот такой драйвовый, яркий хит, он немножечко сгладит сегодня все минусы этого понедельника. Если хотите такой хит послушать, тогда пишите Сафронов в Телеграм, и будем слушать совсем скоро.
1: Немножко времени есть, будем собирать ваши голоса.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, зачем класть использованные чайные пакетики в холодильник и почему из каждого путешествия нужно обязательно привозить сувениры.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
2: Реклама.
3: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Приорбанком – плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
2: Это была реклама.

0: 10.12, утреннее шоу на Юнистар продолжает ставками на хит. И вот как распределились места сегодня. Второе место у хита, который принесла Полина Летова.
1: Я поняла, значит, расставание не наша тема. Ну и ладно, это Dua Lipa, это New Rules. Ну хорошо.
0: Да, хорошо, потому что сегодня бесспорно выигрывает хит, который принес я. Первое место сегодня у хита Lose My Mind от Doja Cat и Don Toliver. Будем слушать совсем скоро и... Хорошего вам завершения лета, друзья. Встретимся уже осенью.
1: Да.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
4: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by. Огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by. Телефон плюс 375-33-390-00-07.
0: Это была реклама.
5: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо

0: дальше. Хит за хитом.
1: Начало рабочей недели в компании Unistar – отличный вариант для того, чтобы зарядиться настроением на всю рабочую неделю. С вами Саша Козырев. Выходные позади, и до старта осени всего лишь один день. Но, судя по прогнозу погоды, сентябрь на нашей с вами стороне. Осталось только приручить дедлайны, таблицы, пробки на дороге, и тогда ничто нам не будет мешать наслаждаться музыкой.

0: Ирина Дубцова споет о нем. Чуть раньше «My Happy Ending» от Аврил Лавин. Ну а прямо сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем актуальные новости и узнаем, что обещают синоптики на сегодня.
1: Реклама. Собрать ребенка в школу с Карри легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.carri.com и по телефону 17-396-38-33.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
4: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения.

0: 18.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В Беларуси с завтрашнего дня могут немного подешеветь кредиты. Нацбанк решил снизить расчетные величины стандартного риска на сентябрь. Простыми словами, главный регулятор снижает верхнюю планку, которую не рекомендуется превышать коммерческим банкам. Новые кредиты для физлиц подешевеют примерно на 0,20% годовых. Чуть меньше станут проценты и по вкладам, сообщает Белта. Сентябрь в Беларуси будет теплее обычного на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. По сравнению с августом станет прохладнее примерно на 5 градусов. Но переход к осени будет более плавным. Метеорологическое лето еще продлится 1,5-2 недели. Умные автобусы будут ездить по Минску. В Минтрансе появились 15 желтых МАЗов 303 модели, это третье поколение. У них умное управление, встроенная система контроля за усталостью водителя и так называемый антисон. В автобусах есть кнопки адресного открытия дверей, а также климат-контроль для пассажиров. И в завершение, в Непале возможно новое наводнение. Эксперты не исключают прорывы озер, которые образовались вверху рек после перекрытия русел. В случае прорыва камни, грунт и обломки могут устремиться вниз вместе с потоками воды. В связи с угрозой специалисты рекомендуют населению не приближаться к берегам рек. Напомню, мощная волна обрушилась на северные районы Непала утром 26 августа. По предварительным данным, число жертв выросло до 900. Ранены почти 3000 человек. Более 4000 числятся пропавшими без вести, включая 592 иностранца, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 53 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Гомеле до 29 тепла и без осадков. В Гродно плюс 28 и возможен небольшой дождь. В Могилеве 28 градусов, а выше нуля и без осадков. В Бресте возможен дождь и до 29 тепла. В Витебске и Минске днем плюс 27 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Ну а мы с вами продолжаем слушать хиты хитом в эфире Юнистары, причем это можно делать не только в FM-диапазоне, но и заходите из компьютера, планшета, мобильного телефона на сайт unistar.by и слушайте любимый хит за хитом, где бы вы ни проводили свой понедельник. Ну а в эфире, как и обещали, споет Аврил Лавин «My Happy Ending».

0: Резидент чарта Unistar Top 20, французский электронный дуэт Offenbach в эфире Unistar с хитом Miles Away. По итогам прошлой недели они обосновались на 17-й позиции в рейтинге Unistar Top 20 благодаря вашим лайкам, иначе бы хит мог и покинуть двадцатку. Поэтому, если хотите какие-то хиты слышать чаще в нашем плейлисте, заходите на сайт unistar.by, голосуйте за своих фаворитов и каждую пятницу слушайте Unistar Top 20 в 17:00. Но наша рабочая неделя только на самом старте, и пришло время добавить немного энергии. Это сделают исполнители в ближайшее время. Но для начала приятный, классный хит для спокойного входа в эту рабочую неделю от Адама Ламберта.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Самое главное поговорить о том, как вы отметите завтрашний день. Ну, 1 сентября же не самая приятная история, понимаешь?
3: Конечно, нет.
2: А вот что вы будете... Ну, как вы порадуете ребенка? Ну, не знаю, сходите в кафе или там погуляете, или парк, или еще что-то. Запланируйте какое-то классное действие завтра после школьного дня.
3: Уроки!
2: Нет.
3: Ха, домашка!
2: Кошмар какой.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего

0: подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Помогаем!
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на лайк.

0: 6. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Лай» 44 567 33.

0: эфире Юнистар со своим классным хитом «Bella Morena». Ну а за окном у нас 31 августа, понедельник. Это самый любимый день недели. Ну, вы можете поспорить, но психология проста. Что-то новое в понедельник стимулирует наш с вами мозг, дает нам ощущение контроля и роста. А еще у понедельника есть ритуалы. Вот смотрите, кофе, чистая почта, планирование, которое создает иллюзию свежего старта. Да, мы любим это ощущение, даже когда через пару дней часть энтузиазма просто растворяется. Поэтому, если вам нравится что-то начинать, делать это именно в понедельник. Вот я себе обещаю начать худеть. Ну, к лету не успел, поэтому уже к новогодним праздникам. Да-да, начинаем к ним готовиться. За окном уже практически осень, а там и до зимы совсем недалеко. Магнетик от Баузы в эфире Инистар уже в ближайшие минуты. Holy Flames поет «Тону». Bring Me To My Life от Evanescence. И перед тем, как продолжим слушать хит за хитом, сходим с вами на «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы – сеть ветеринарных аптек «Доктор».

0: Привет! Сегодня слушается дело о хомячке Хоме. Он устроил под диваном настоящий склад. Чего здесь только нет. Семечки, сухарики, кусочки яблока. Хозяева каждую уборку все выбрасывают, но тайник появляется снова. Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач-терапевт Олеся Кубышко. Как отучить от этого Хому? И нужно ли это делать вообще?
1: Не отучайте, а перенаправьте. Первая причина – это врожденный инстинкт – запасать еду на зиму. Вторая причина – если вы полностью убираете все припасы из клетки, хомяк чувствует небезопасность и начинает прятать еще интенсивнее, уже за пределами своего домика. Оставляйте ему хотя бы на час часть запасов в домике. Кормите строго по расписанию, чтобы он не боялся голода. А на прогулке прикрывайте доступ к дивану и другим предметам обихода. И поставьте в клетке большую кормушку, кладовку. Пусть складирует туда, тогда диван останется цел.
0: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
0: А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокия Нанолар.
4: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: под хит за хитом выходим с вами на финиш лета. Это Юнистар, меня зовут Саша Козырев, и в запасе остаются считанные часы, и можно открывать новый сезон и старт подготовки к новогодним праздникам. Да, это не шутки. Если все спланировать заранее, можно не только сэкономить, но и спасти свою нервную систему от лишнего стресса. Но если вы любите пощекотать нервы, тогда не переживайте. Просто слушайте хит за хитом. Сделаем с вами все в последний момент. Но пока что музыка, которая нас спасает от рутины этого понедельника. В эфире Юнистар, главный летний хит от Хюгела «I'm moving to the sun». Хит номер один по версии Юнистар ТОП-20, и все благодаря вашей поддержке. Послушаем хит от Вани Дмитриенко «Шелк». И в начале музыкального часа «Every single day». Оставайтесь с нами в одной компании, слушаем хит за хитом весь день. Но для начала новости и прогноз погоды.
1: Вы слушаете

Белый ювелирторг. Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! Белювелирторг. Сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Добрый день, в Беларуси 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Около 165 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала этого года. В Госпогранкомитете рассказали, что большинство путешественников приезжали из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусский безвиз действует для жителей 38 европейских государств. Воспользоваться им можно до конца этого года. Пилотный проект по углубленному изучению естественных наук стартует в белорусских школах с 1 сентября. Для 10 классов в рамках предмета по допризывной и медицинской подготовке ввели раздел тактической медицины, а во втором полугодии мальчики освоят основу управления беспилотниками. Кроме того, как передает телеканал ОНТ, во всех классах, начиная с 6-го, будут применять технологии искусственного интеллекта. Но специфика у каждого класса будет отличаться. Минчанка полгода брала у знакомых и коллег телефоны якобы позвонить, но на самом деле оформляла кредиты. Как пишет Белта, девушка заходила в сервис быстрого кредитования и оформляла заем на имя владельца телефона. Деньги она переводила на свои банковские карты. Чтобы обман оставался незамеченным, удаляла из телефона СМС о кредитах и само приложение. Общая сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей. Большую часть денег минчанка тратила на ставки в казино. Девушку задержали и завели на нее уголовное дело. И в завершении выпуска. Австралийские ученые разработали тараканов-киборгов. Их собираются использовать при спасении людей, сообщает РИА Новости. Главная особенность роботов-тараканов – возможность не только обнаруживать пострадавших, но и оказывать им первую помощь.

0: 6 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
0: По информации «Погодабай», сегодня днем в Гомеле до 29 тепла и без осадков, в Гродно плюс 28, возможно, небольшой дождь, в Могилеве 28.

9950, отправьте заявку для участия. Я знаю пароль. Всего лишь одна фраза мне нужна для того, чтобы мы с вами сыграли в эфире. Итак, 610-9950. Пишите, если готовы, если есть свободная минутка, если готов побороться за подарок. А это два пригласительных билета в кинотеатр Skyline, например, фильма, который уже называют главным триллером года на краю Oak Street. Ну а пока что хит от Эдварда Майи.

0: для детей старше 16 лет.
1: Сегодня последняя возможность проверить форму и рюкзак. Вообще, как ему? Одежда по размеру или он за лето
2: я
1: прям...
2: думаю, форму как, типа, пресс есть? Нет, давай пробью. Сыра, иди сюда.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
6: Подробности по телефону 70.

0: Последние выходные этого лета. Какими они были для вас?
1: Насыщенными.
0: Чем занимались?
1: Подготовка к школе.
0: Вас отправляют в школу снова? Или вы кого-то отправляете?
1: Можно сказать и так, да, можно сказать и так.
0: Тогда сил, терпения вам в этом новом учебном году. Хочется пожелать и, конечно же, победы в нашей игре. Я напомню, Анастасия, что у меня есть 3 категории вопросов. Вы выбираете одну, ту, которая вам действительно нравится, в той, в которой вы чувствуете себя гораздо увереннее. В каждой категории есть 3 вопроса. И у каждого вопроса есть 3 варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Отвечая правильно, таким образом мы соберем тот самый нужный пароль из 3 цифр, который откроет наш сегодняшний сейф, и вы сможете забрать подарок. Поэтому давайте для начала узнаем, какие категории сегодня у нас представлены. Поехали!
2: Одежда. Спорт. Литература.
0: Итак, одежда, спорт и литература. Анастасия, жду ваш вердикт.
1: Литература.
0: Вы решили выбрать литературу. Это же сложная тема. Даже в школьной программе была сложная. Вы готовы?
1: Да.
0: Поехали! И действительно, начнем сразу же вспоминать школьную программу в первом вопросе. Как звали главного героя романа Толстого «Война и мир»? Пьер, вариант номер 1, вариант номер 2, Иван, вариант номер 3, Остап.
1: Первый.
0: Зафиксировали. Идем к следующему вопросу. Кто написал сказки про Дюймовочку и Русалочку? Вариант номер 1 – Пушкин. Вариант номер 2 – Шарль Перро. Вариант номер 3 – Андерсон.
1: 3.
0: Зафиксировали. И к третьему вопросу. Какой роман русской литературы начинается с фразы «Все смешалось в доме Облонских»? Вариант номер 1 – «Война и мир». Вариант номер 2 – «Три товарища». Вариант номер 3 – «Анна Каренина».
1: 3.
0: Итак, Анастасия, мы зафиксировали абсолютно все 3 варианта. Как вы думаете, вы справились с сегодняшней задачей?
1: Конечно.
0: Давайте узнаем.
2: Пароль подобран верно.
0: Абсолютно верно. На все 3 вопроса ответили правильно. Да, это действительно Пьер. Да, Андерсон написал «Дюймовочку» и «Русалочку». И действительно, именно «Анна Каренина» начинается со слов «Все смешалось в доме Облонских». Ну что ж, оставайтесь на линии, я расскажу, где вы заберете подарок. А вы сегодня получаете 2 пригласительных билета в кинотеатр Skyline, на премьеру фильма, который уже называют главным триллером года «На краю Оук-стрит». Почувствуйте пульс маленького городка, где за обычными газонами и белыми заборами скрываются леденящая душу тайна. А еще с 27 августа в Skyline Cinema стартует грандиозный марафон фильмов «Матрица». Смотрите все части на огромном экране. Билеты уже в продаже. Ну а чтобы с нами сыграть, оставляйте заявку уже завтра. Я знаю пароль в 12:30 каждый будний день.
2: Я знаю пароль.
3: Реклама. Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
4: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
5: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
3: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
4: Партнер «Стоматология Стомика». Скажи.

0: эфире Юнистар. И в чем-то автобиографичный хит Fever Dream. У Алекса было очень непростое детство и юность, когда в 18 он встретил свою будущую супругу. Его жизнь была просто в хаосе. Она не испугалась трудностей, поддержала его и даже какое-то время делила с ним жизнь в автомобиле, пока он пытался пробиться и стать певцом. И как он признается в интервью, сегодняшние успехи, сумасшедший темп жизни воспринимается совершенно адекватно. Все это кажется не таким уж важным по сравнению с тем, что он нашел ту, которая прошла с ним сложный путь. Классная история, которая помогает воспринимать музыку совершенно под другим углом. И таких ярких, эмоциональных историй у нас много. Поэтому оставайтесь в компании Юнистар. Слушаем «Дай Дай» от Шакиры и Барнбой. Группа «Танцы минус» уже скоро в эфире с хитом «Город». Но в начале музыкального часа группа «Расмус». Это Юнистар, слушаем хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу, как сохранить бодрость и хорошую память после одной бессонной ночи.
3: Как поднять настроение школьнику 1 сентября? Три совета от специалиста. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
6: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Тюль всего за 10 рублей.
6: Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
8: Впереди хороший знак.
9: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
8: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
10: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, Беларуси, 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Как сообщает Белта, сегодня президент посетит торжественную церемонию открытия Всемирных игр кочевников. А завтра в Бишкеке белорусский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который приурочен к 25-летию основания организации. В своем выступлении Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международное арене. В День знаний МВД усилит охрану общественного порядка. Завтра милиция будет дежурить в каждой школе страны, а возле школ будут дежурить патрульные и экипажи ГАИ. Также с 1 сентября в школах усилят пропускной режим. Одно из главных изменений коснется досмотра личных вещей учеников. Проверять всех детей подряд на входе не собираются, делать это будут выборочно. И к зарубежным новостям. Спасатели в Непале пытаются вызволить из туннелей сотни работников ГЭС. Они оказались заблокированы в туннелях и подземных помещениях гидроэлектростанций после разрушительного наводнения, которое произошло в стране в прошлую среду. Спасатели с помощью экскаваторов расчищают завалы и пытаются проникнуть в затопленные туннели. Продвижение осложняют глубокий слой грязи и большое количество обломков. И в завершении выпуска в Минской Лушице обустроили зону отдыха, посвященную любви. Организаторы надеются, что локация станет популярной у молодоженов. Как пишет Минск Новости, главный арт-объект – окрашенное в красный цвет кованое сердце. На нем предлагают молодоженам оставлять свадьбу.

0: облакам, все равно скатываются к центру. И все потому, что края сделаны под наклоном. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 53 копейки, доллар США – 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. Жарче всего сегодня в Гомеле и Бресте, до плюс 29. В Гродно, Могилеве и Витебске 25-27 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 27 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Синоптики радуют нас хорошими прогнозами на старт осени, поэтому будем надеяться, что то самое бабье лето, о котором мы мечтали, будет с нами и нашей реальностью. Ну а хит за хитом помогают пережить этот понедельник. Делайте громче, слушаем вместе хит от «Расмус» в ближайшие минуты.

0: это ярко и красиво. В ближайшие минуты Digi-Digi от WizKids.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Кто же у нас главный счастливчик дня? Прямо сейчас узнаем, что нам говорят по этому поводу астрологи. Они говорят, тельцы сегодня.
3: Слушай, ой, тельцы — это
2: там
3: здорово.
2: Там удача сегодня просто в руки будет валиться.
3: Не знаю. Течь. Это, течь. Ну, по-всякому.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: 2000 метров над уровнем моря.
10: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
9: Самый опасный горный маршрут на планете.
11: На такой высоте даже страху некуда деться.
9: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
12: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
9: 16+. Это был

Хит за хитом в эфире Юнистара пытается достучаться до каждого, как это делала Миша Миллер в эфире. Ведь как начнешь, так неделя и пройдет. Мне кажется, старая народная мудрость, которую не зря повторяют из поколения в поколение, в ней спрятан вот простой факт. Начало задает тон. И если вы начнете с суеты и раздражения, ритм будет всю неделю сумбурным. Поэтому расставляем приоритеты и, конечно, не забываем про хотя бы один слот для себя и своих желаний. И на этой дистанции мы с вами слушаем только хит за хитом. Дракула от Тейм Импала скоро в эфире.

0: Ну а мне хочется пожелать всем отличного завершения этого понедельника. С вами был Саша Козырев. Дальше хит за хитом, и скоро микрофон Вадим Савин.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Бывало ли такое? Вас комары буквально атакуют, а человека рядом даже не трогают.
2: Нам кажется, что эти насекомые просто выбирают определенного человека. Но на самом деле у комаров нет вкусовых рецепторов на расстоянии. Они находят нас по другим подсказкам. Главный ориентир для них – это углекислый газ, который мы выдыхаем. Чем чаще человек дышит, например, во время бега или активного отдыха, тем заметнее он для насекомых. Также они летят на тепло нашего тела и на запахи, которые выделяются при активности. И вот интересный факт. Комары обожают людей с первой группой крови. Исследования показывают, что обладатели этой группы они кусают почти в два раза чаще, чем всех остальных. Так что, если на лесной прогулке вы стали главной мишенью для комаров, не злитесь. Просто ваш организм выделяет особые вещества-маркеры, против которых природные радары насекомых не могут устоять. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Реклама.
5: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
7: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
9: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Второе место нашего хит-парада «Дракула», только что на Инистар. Стильно, модно, супер-хитово. И вот под эту музыку я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам после выходных. Привет! Лучшая музыка для лучших слушателей на свете. Для вас, друзья, это точно. Ну, а я пожелаю нам с вами сегодня комфортного, легкого, благополучного дня без стресса, самое главное, ну и, конечно, побольше музыки в придачу. Скоро вместе будем слушать Нелли Фуртаде «Say Try». На подходе Måneskin и Begging. Ну и кроме этого кавера послушаем с вами еще и Can't Fight This Feeling, сама Софи Элис Декстер. Через 5 минут здесь, а еще новости и прогноз погоды.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
5: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
1: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра. По прогнозам Белгидромета, во многих районах страны ожидаются грозы. По юго-востоку сильные дожди, а на западе усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. При этом, как пишет Белта, будет тепло от плюс 19 по северо-западу до плюс 25 по югу страны. Движение транспорта временно ограничат на некоторых минских улицах сегодня вечером из-за ремонта дороги. В ГАИ рассказали, что проехать нельзя будет с 10 часов вечера и до половины 6 утра на Бобруйской от проспекта Независимости до улицы Московской, на Клары Цеткин от улицы Московской до площади Франтишка Богушевича, а также на Московской от Толстого до площади Мясникова и на съезде с проспекта Независимости на улицу Бобруйскую. Около 1500 новых мест откроют в детских садах Беларуси до конца этого года, а ребенка с 4 лет можно будет оставить в круглосуточной группе. Всего откроют 8 дошкольных учреждений, 2 уже работают, еще 6 должны принять детей до конца декабря, передает телеканал СТВ. А для родителей, которые работают допоздна или не могут забрать ребенка,

0: ребенка вечером по семейным обстоятельствам, организовали круглосуточные группы. В Минске сейчас таких две. В детских садах номер 406 и 547. Причем теперь родителям не нужно подтверждать необходимость круглосуточной группы рабочим графиком. И в завершении выпуска. В Мирском замке возродили старинный итальянский сад. Несколько веков назад, в эпоху Радивиллов, он был символом магнатской роскоши. Долгое время этот уникальный памятник садово-паркового искусства оставался лишь на старинных чертежах. Чтобы его воссоздать, реставраторам понадобилось 10 лет. На участке почти в 6 гектаров не просто высадили растения, а продумали каждую деталь. От стильной вечерней подсветки до удобной парковки для туристов. Как пишет Newsby, торжественное открытие итальянского сада в Мирском замке запланировано на сентябрь. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 53 копейки, доллар США – 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гродно и Гомеле будет до 18 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 14-16. И в Минске этой ночью тоже до 16 тепла, временами дожди. Завтра днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильные. Теплее всего завтра будет в Гомеле до плюс 25. В Бресте 21-23 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра. Завтра днем тоже до плюс 21. Не забудьте взять зонтики, синоптики обещают дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: На часах 14.02 вы слушаете «Енистар». Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Желаю отличного летнего понедельника, вкусного обеда, ну и дальше удачи во всем. Самое время слушать много музыки, хит за хитом и прямо по курсу на «Енистар» Софи Элис Бекстер. Это «Кан».

0: Sad Girls на Енистар. Как вам новинка нашего эфира, а? Это, к слову, претенденты в наш хит-парад. Биби Рекса, Дэвид Гетта. Хотите слышать их на Енистар чаще? Если да, тогда на этой неделе неистово ставим лайки этому хиту и на unistar.by, на страничке нашего хит-парада и в мобильном приложении Енистар во вкладке ТОП-20. Голосуйте каждый день, помогите попасть в топы и наслаждайтесь классной свежей музыкой. Обновленный хит-парад Енистар ТОП-20 включайте в нашем эфире в пятницу в 5 вечера. Ну а что до музыки понедельника, уже через минуту на Енистар. Нелли Фуртадо и Say It Right.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Смотрите, какую интересную вещичку придумал немецкий дизайнер. Так. Он сшил цветную рубашку для защиты от ИИ-камер видеонаблюдения. То есть ты эту рубашку надеваешь, и тебя ИИ-камеры не видят. Они не распознают тебя. Ты просто как пятнышко какое-то.
3: Слушай, ну, конечно, хорошее изобретение, чтобы ИИ-камеры не распознавали тебя. Но я думаю, классно было бы, чтобы вот он придумал такую рубашку, чтобы на 1 сентября надел школьник, а учитель его и распознает.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер – препарат «Нанолар».
8: Аргентокиа «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
9: Аргентокиа «Нанолар».
8: Аргентокиа «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокиа «Нанолар». Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «Rag'n Bone Man'a» – «Human», что значит «человек». Я всего лишь человек, я совершаю ошибки, я всего лишь человек, и потому так просто винить меня. Не вини меня. Песня «Human» британского музыканта Rag'n Bone Man'a вышла в 2016 году и мгновенно стала хитом. Она напоминает о том, что каждый из нас несовершенен и не обязан отвечать за все, что происходит вокруг. Сегодня 2026, и можно смело утверждать, что мощный вокал, цепляющие мелодии и честный текст сделали эту песню невероятно запоминающейся. На самой главной видеоплатформе мира клип посмотрели более 2 миллиардов раз. Декорации там не меняются, меняются лишь лица, будто напоминая, что ошибаться может каждый. Каждый раз, когда я слушаю эту песню, думаю всего о 2 вещах. Первое. Она никогда не умрет. Второе. Нужно поставить на повтор.
6: Написал под видео один пользователь.
5: Абсолютное сокровище. Так душевно он поет, сознанием дела.
6: Добавил другой.
5: Я включил эту песню маме, когда меня отчислили.

0: из университета. Мама и песню оценила, и мою находчивость.
1: Поделился третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас. Реган Бон Мэн, Human. Human.

комментарий. Rag & Bone Man и Human, только что ныне стар хиту 10 лет, а как здорово звучит и сегодня. И под эту музыку от меня, Вадима Савина, большущий привет всюду, где вы сейчас слушаете Енистар, 14.34. Привет ваше авто, привет ваше такси, побольше вам пассажиров сегодня и благополучных безопасных дорог. Ну и, конечно, привет всем, кто слушает нас дома, на работе, всюду, абсолютно всюду, где есть интернет и где ловится на...

Тем более, что здорово, сегодня у нас хорошее лето, да, сезон дождей уже завтра начинается. Поэтому погуляйте от души, подышите свежим воздухом и оставайтесь с нами, оставайтесь на Unistar. Мы поддержим вас во всех делах отличной музыкой. Скоро Imagine Dragons, от них Natural, скоро Purple Disco Machine, Sophie and the Giants и классная диско In the Dark. Ну и раньше остальных Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Новая героиня чартов, эфиров и стримингов — это певица Slater и ее Dance. Это, кстати, хит номер 14 по версии финального летнего радиочарта Unistar. Подробнее об этом на сайте unistar.by. От меня, Вадим Савина, большущий привет под эту музыку. Ну и, кстати, если вдруг так получилось, у вас недавно, накануне нового учебного года и накануне нового сезона, появилась умная колонка от Яндекса. О, я вас поздравляю! Да, и, кстати, самый популярный запрос от пользователей к умной колонке — это, конечно же, расскажи о погоде. Ну, собственно говоря, лучше любой Алисы моя коллега Леся Никитина справится с тем, что расскажет вам о погоде на завтра. Да, так что оставайтесь на Unistar, знаете все подробности. Ну, а второй по запросам к умной колонке звучит так. Второй по статистике — это «Включи радио». Но вот здесь мы вам точно поможем. И, кстати, вернемся к вашей новенькой колонке, вашей обновочке. Давайте-ка проверим, умеет ли она играть вашу любимую музыку. Скажите вашей Яндекс-станции вот такие слова. «Алиса, включи Unistar». И дальше вместе послушаем Pink и Try. В ближайшие полчаса хитов. На подходе Иракли и кое-что хитовое из прошлого. Ну и далее по тексту «И раньше остальных» Леди Гага. А вот через 5 минут мы послушаем Алехандро и дальше хит за хитом.
1: Вы слушаете Unistar. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» — украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, в Беларуси 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Как сообщает Белта, сегодня президент посетит торжественную церемонию открытия Всемирных игр кочевников. А завтра в Бишкеке белорусский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который приурочен к 25-летию основания организации. В своем выступлении Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации и озвучит предложения по ее дальнейшему развитию. В Беларуси с завтрашнего дня увеличится зарплата у бюджетников. Это связано с повышением базовой ставки. Она увеличится с 297 рублей до 300, сообщает Белта. По итогам первого полугодия средняя зарплата в бюджетной сфере составила почти 2329 рублей. Это на 10,5% больше, чем в прошлом году. Арина Соболенко вошла в пятерку богатейших теннисистов мира по версии журнала Forbes. Белоруска расположилась на 4-й позиции ежегодного списка. По данным издания, Соболенко за последний год заработала призовыми на корте и рекламными контрактами 36 миллионов долларов. А во главе рейтинга в этом году оказался итальянец Янг Синер. Его заработок составил 58 миллионов долларов. Кстати, в десятке самых богатых теннисистов в мире оказалось больше женщин, чем мужчин. 6 против 4. Это произошло впервые за последние 19 лет. И в завершении выпуска. Польский морж «Экстремал» провел 1,5 часа под ледяной водой ради мирового рекорда. Достижения мужчины по прозвищу «Король холода» внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Для него это уже 3-й мировой рекорд в категории выносливости. Ранее он в течение 5 часов пробыл в состоянии полного контакта со льдом, будучи только в плавках. После этого «Экстремал» пролежал закопанным в снег больше 120 минут. Кстати, поляк уже начал готовиться к следующему рекорду. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 54 копейки, доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.

0: В Могилеве и Витебске плюс 14-16, и в Минске этой ночью тоже до 16 тепла, временами дождей. Завтра днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильные. Теплее всего завтра будет в Гомеле, да, плюс 25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске завтра днем тоже до 21 тепла. Не забудьте взять зонтики, синоптики обещают дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю легкого и позитивного понедельника. Давайте сверять часы 15.03, самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И знаете, кто раньше всех на «Енистар»? Леди Гага, ее легендарный хит «Алехандро».

0: для детей старше 16 лет.
1: Ой, какой грустный день сегодня, друзья. Мы как радостно об этом сообщаем. Грустный день и радостный. Ну, нет, грустный. Но, почему? Ну... Потому что, во-первых, последний день лета.
2: Да.
1: Во-вторых, завтра еще это все добивается 1 сентября. Школа начинается. Господи, боже мой, лето, вот ты к школе подготовилась?
2: Я ее даже уже закончила. Я

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
5: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».
7: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
8: «Стоматология Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых храмах Мартин. Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку.

0: Один из самых бархатных хитов нашего бархатного августовского понедельника – это «If there any justice in the world». Это Лемар на Юнистар. И я, Вадим Савин, по-прежнему с вами до 17. Искренне и полностью ваш. Много классной, красивой, легкой музыки, чтобы и от работы не отвлекало, и отдыхать не мешало. Самое главное, планировать неделю. Да, более 85 тысяч первоклассников готовятся сесть за парты уже с завтрашнего дня. Соответственно, начнется новый учебный сезон, новый рабочий сезон для кого-то. Удачи во всем, пусть будет легко. Ну а во время отдыха, во время развлечений, время пусть тянется приятно медленно. И мы подыграем музыки Брок 16. От нее Pay to Exist в ближайшие полчаса. На подходе Зиверт с песней о жизни, с песней о главном. Немножко по-русски, немножко по-английски. Ну, еще Дэнни и Тереза. If Only You здесь на Юнистар через 5 минут.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Вы когда-нибудь задумывались, зачем пушистым питомцам нужен хвост?
2: Для того же кота хвост – это сложнейший инженерный механизм и главный секрет их невероятной грации. Школьники часто проходят это на уроках физики. Хвост выполняет роль идеального противовеса. Когда кошка прыгает, идет по тонкому забору или делает резкий поворот во время активной игры, она взмахивает хвостом в противоположную сторону. Это позволяет ей мгновенно смещать центр тяжести и удерживать равновесие. И вот интересный факт. Кошачий хвост работает точно так же, как руль у гоночного автомобиля или балансир в руках канатоходца. Благодаря этой природной детали кошка может приземлиться на лапы даже после самого сложного пируэта. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Реклама.
5: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Приорбанком – плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-1949.
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23.
7: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17 396 38 33.
4: Это была реклама.

0: Это Global DJs и What a Feeling, Flashdance на Инистар. Как вам наша музыка сегодня? Как настроение? Как идут дела? Финал рабочего дня уже показался на горизонте. Так что с наступающим вечером, с наступающим завершением всяческих дел, но и с наступающим приятным отдыхом, долгожданным ужином. Ужином пусть он будет особенно вкусным, вы заслужили. Ну и что до наших с вами планов на ближайшие минуты? Давайте вместе слушать вашу любимую музыку. Ждем Эминема и Риану. От них Love the Way You Lie. Ждем Ваню Дмитриенко. Ну и раньше остальных Стромай и его музыка. Наш с вами классный рандеву скоро здесь. Ну а еще узнаем о планах моих коллег из утреннего шоу на утро самого 1 сентября.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу, как сохранить бодрость и хорошую память после одной бессонной ночи.
3: Как поднять настроение школьнику 1 сентября? 3 совета от специалиста. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, в Беларуси 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом сообщает Белта. Сегодня президент посетит торжественную церемонию открытия Всемирных игр кочевников. А завтра в Бишкеке белорусский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он приурочен к 25-летию основания организации. В своем выступлении Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации и озвучит предложения по ее дальнейшему развитию. С 1 сентября в школах усилят пропускной режим. Охрана получила право выборочно досматривать ручную кладь учеников, родителей и других посетителей. Основанием может стать, например, поведение школьника или информация от педагогов. Если досматривают несовершеннолетнего, рядом должен находиться учитель, присутствие родителя не обязательно. В сам день знаний завтра меры будут строже. МВД сообщило, что в каждой школе будут дежурить милиция. Пропускной режим усилят, а территории возле школ возьмут под контроль патрули и экипажи ГАИ. Стало известно, сколько будут стоить обеды в школах в новом учебном году. В Минске назвали ориентировочную стоимость второго завтрака. 2 рубля и 41 копейка для первых пятых классов, 2 рубля и 64 копейки для шестых восьмых и 2 рубля 85 копеек для старшеклассников. Обед для детей в группе продленного дня будет стоить 3 рубля и 45 копеек. В меню возвращаются наггетсы, пельмени,

0: Блинчики с начинками, сырники с рикоттой и другие блюда, которые понравились школьникам в прошлом году. И в завершении выпуска. Китайские ученые впервые сняли на видео, как глубоководная рыба делает лунную походку Майкла Джексона. Героем съемки стал бронированный морской петух, обитающий в западной части Тихого океана. Вместо обычного плавания этот вид рыб использует толстые и жесткие лучевые плавники, как своеобразные конечности. С их помощью рыба может двигаться боком, а при опасности совершает резкий прыжок. Особенно необычным оказалось движение назад. Рыба переставляет свои ножки и постепенно пятится по дну, сохраняя характерную для ходьбы последовательность движений. Такой способ передвижения ученые раньше не наблюдали ни у одного другого вида рыб. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 54 копейки. Доллар США – 3 рубля 5 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают, только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гродно и Гомеле будет до 18 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 14-16, и в Минске этой ночью тоже до 16 тепла, временами дожди. Завтра днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильные. Теплее всего завтра будет в Гомеле до плюс 25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем тоже до 21 тепла. Не забудьте взять зонтики, синоптики обещают дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Большой привет, друзья! В Беларуси 16.03, через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него с вами буду я, Вадим Савин. Вместе успеем послушать много музыки, хит за хитом, и прямо по курсу на Инистар. Тусли мэм, это Стромай.

Какой шикарный хит вы сделали погромче пару минут назад. У вас отличный вкус. Да, друзья, это правда. Magnetic, группа The Bowser, только что здесь на Юнистар. Третье место в нашем хит-параде, который каждую неделю составляете вы путем бесподобного голосования на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. Новый выпуск хит-парада с вами послушаем в прямом эфире Юнистар уже осенью, ну то есть в ближайшую пятницу, 17 часов. Ну а что до музыки этого понедельника, через пару минут в эфире

0: для детей старше 16 лет.
1: Нельзя проводить ревизию остаточных знаний. Ну, что это такое?
2: Типа,
1: ну,
2: давай вспомним, что мы проходили.
1: Да.
2: Конечно, нельзя,
1: давай
2: ничего не помнить.
1: Давай таблицу умножения вспомним. А давай вот еще по русскому языку по... Не надо, он ничего не помнит, вы это знаете.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
7: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
9: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с нанокаллоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП» или

0: Они бесподобны, как всегда. Charming Horses, Hano и певица Сара де Уоррен. Это This is the Life в 16.36 на Инистар. Ну что, вечер прям по курсу. Будем прощаться. От меня, Вадим Савина, вам спасибо за компанию. Ну что скажете, друзья, как мы с вами провели лето? Я надеюсь, хорошего, я надеюсь, позитивного, классного было больше. Ну а осень, которая уже прям по курсу, осень пусть будет теплой и денежной. Да, пожелаю нам с вами этого. Ну и дальше давайте стереть часы. На часах без 20 минут наше вечернее наконец-то шоу. Вот как. С наступающей приятностью вас и до него, до наконец-то шоу, мы успеем послушать новинку от Fastboy. Это солнечная Music Sounds. Ну а еще на подходе Инна. Через 5 минут на Инистар сама Адель. От нее Skyfall. И до встречи завтра. Услышимся во вторник. Ну а сегодня приятного вечера вместе с нами, вместе с Инистар.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Бывало ли такое? Вас комары буквально атакуют, а человека рядом даже не трогают.
2: Нам кажется, что эти насекомые просто выбирают определенного человека. Но на самом деле у комаров нет вкусовых рецепторов на расстоянии. Они находят нас по другим подсказкам. Главный ориентир для них – это углекислый газ, который мы выдыхаем. Чем чаще человек дышит, например, во время бега или активного отдыха, тем заметнее он для насекомых. Также они летят на тепло нашего тела и на запахи, которые выделяются при активности. И вот интересный факт. Комары обожают людей с первой группой крови. Исследования показывают, что обладателей этой группы они кусают почти в два раза чаще, чем всех остальных. Так что, если на лесной прогулке вы стали главной мишенью для комаров, не злитесь. Просто ваш организм выделяет особые вещества-маркеры, против которых природные радары насекомых не могут устоять. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Реклама. Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
5: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
6: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер препарат Нанолар.
9: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло. Вот удар.
10: Аргентокия Нанолар.
9: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: часов и 56 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Ну что, вечер он наш начинается, а лето... А лето заканчивается 31 августа. Я не верю! Вообще, было ли это лето? Для меня пролетело совершенно незаметно. Да еще и с этой погодой вопросики были. Слушайте, ну есть надежда на бабье лето. Так что крестим пальцы, я не знаю, держим кулачки. На ногах тоже можете скрестить на всякий случай. Чтобы было! Чтобы еще хоть разочек окунулись. Ну а пока поплаваем под BTS, потому что хит Swim на Юнистар. Уже вечером полная версия, буквально через 10 минут. Тату. Для всех, кто убегает с работы, пусть вас не догонят. Тима Масса, First Day. Раньше остальных, сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды на Юнистар. Аня Васильева тут, еду дальше вместе с вами я.
1: Наконец-то шоу. Детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу, как сохранить бодрость и хорошую память после одной бессонной ночи.
3: Как поднять настроение школьнику 1 сентября? 3 совета от специалиста. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
6: Мне старое кресло.

0: тысяч моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
1: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
2: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
3: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 сентября. По прогнозам Белгидромета, завтра во многих районах страны ожидаются грозы, по юго-востоку сильные дожди, а на западе усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. При этом, как пишет Белта, будет тепло до плюс 19 по северо-западу, до плюс 25 по югу страны. Движение транспорта временно ограничат на некоторых минских улицах сегодня вечером и ночью из-за ремонта дороги. В ГАИ рассказали, что проехать нельзя будет с 10 часов вечера и до половины 6 утра на Бобруйской от проспекта Независимости до улицы Московской, на Клары Цеткин от улицы Московской до площади Франтишка Богушевича, а также на Московской от Толстого до площади Мясникова и на съезде с проспекта Независимости на улицу Бобруйскую. А еще в Минске со вторника исчезнут желтые бланки для автомобилей, которые нарушают правила парковки. Их перестанут класть под дворники. Проверить свою машину на наличие нарушений правил платными парковками можно будет в личном кабинете на сайте «Парковка.бай» после прохождения регистрации, а оплатить нарушение можно будет через ЕРИП. И в завершении выпуска. Самую милую собаку этого года выбрали в США. Победителем стала 3-летняя немецкая короткошерстная легавая, которая служит в международном аэропорту Техаса. Пса зовут Болт. Он обошел лабрадоров Эмбер и Эпика, а также немецкую овчарку Ксара. Болт сумел покорить жюри конкурса тем, что строит забавные рожицы на камеру. Интересно, что это уже 3-я легавая, которая победила в конкурсе за последние 4 года. А вот какие курсы

По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают, только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гродно и Гомеле будет до 18 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 14-16, и в Минске этой ночью тоже до 16 тепла и временами дожди. Завтра днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильными. Теплее всего завтра будет в Гомеле до плюс 25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске завтра днем тоже до 21 тепла. Не забудьте взять зонтики, синоптики обещают дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: 17.14, наконец-то шоу на Юнистар. Мы с вами продолжаем двигаться в ритме хитов и додвигались до игры «Ценный кадр». Вот прямо сейчас я предлагаю дозвониться и сыграть со мной в игру 242-9950, код Минска 8017. И сегодня предлагаю дозваниваться тем, кто уже получил в своей жизни лучшее предложение, ну или хотя бы посмотрел фильм с таким названием. Ну а фильм вообще-то очень хороший. Давайте вспоминать его вместе, точнее, какую-то одну картину вспомним. А победитель получит в подарок сертификат на квест в клаустрофобии. Еще раз, фильм «Лучшее предложение» вспоминаем сегодня. А для того, чтобы вспомнить, дозваниваемся в студию 242-9950, код Минска 8017.
1: Наконец-то шоу. Реклама. Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: 2000 метров над уровнем моря.
3: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
2: Самый опасный горный маршрут на планете.
4: На такой высоте даже страху некуда деться.
2: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
5: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой. 16+.

0: 13:22. Это, наконец-то, шоу «Ныне старые». Наконец-то игра «Ценный кадр». Я просила дозвониться тех, кто помнит фильм «Лучшее предложение». Дмитрий за эфиром сказал, какого года этот фильм? 12-го? Ну, наверное, смотрел. Вот такую уверенность бы всем. Дим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, освежили память? Смотрели этот фильм?
1: По-моему, да.
0: По-прежнему, по-моему.
1: Ну да.
0: Ай-яй-яй-яй-яй, Дмитрий. В общем, ладно, сегодня вспоминаем итальянский психологический триллер «Лучшее предложение». Главный герой там управляющий известного аукционного дома Вёрджил Олдман. Выключайте радио на фоне, я себя слышу. Мужчина в возрасте, между прочим, фамилия говорящая. Богатый он, немножечко странный. Его нанимает таинственная молодая наследница, которая отказывается общаться лично. Так вот, вспомните сцену, когда Олдман у себя дома. Заполучив очередную картину, он, значит, подходит к огромному такому шкафу. За раздвижным шкафом с перчатками находится тайная, роскошная комната. Он с таким восторгом открывает ее, но шкаф оказался сюрпризом. Давайте вспомним, что находится внутри. Вариант первый – подземный ход. Вариант второй – сейф с деньгами. Вариант третий – комната с картинами. Итак, Дмитрий, вы полагаетесь на интуицию?
1: Вариант первый – что-то припоминаю вот, по сюжету фильма. Он в другой портал, по-моему, что-то там такое попадет.
0: Но вы вообще не тот фильм смотрели. Дима, вообще… Это неправильный ответ. Вы точно то лучшее предложение вспоминаете?
1: Возможно, не то.
0: Возможно, не то. Слушайте, ну, по-по-по-пум. Мне придется искать сегодня победителя в Телеграме и не старту, потому что это вообще не то. Знаете, что там было? Комната что? С картинами. Он известный, тут даже логически можно было догадаться, он коллекционировал картины. Вот эта вот девочка, которая пряталась от него, она тоже жила в доме, где было очень много классных шедевров. Поэтому там вот в этом шкафу, который оказался с секретиком, была очередная комната с картинами. Он туда садился, там был один единственный стул, и он смотрел на всю эту красоту. То есть он был один единственный зритель, выходит. Мне жаль, Дима. Пересматривайте фильм «Лучшее предложение». Я жду вас на матч-реванш. Договорились?
1: Ну,
0: прямо сейчас иду в Телеграм Юнистар смотреть, кто был первым. Вот София тоже посчитала, что это подземный ход. Кто-то подумал, что это сейф с деньгами. Кристина так решила. Андрей просто написал «комната». Комната. А что за комната? Тут вообще непонятно. Думайте сами, решайте сами. Юлия была первой. Только, Юль, я не вижу вашего номера. Давайте сейчас вот так лайк поставлю и будем меняться. Вы мне свой номерочек отправьте, а я вам отдам подарок. Сертификат на квест в клаустрофобии. Клаустрофобия – это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия – это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Юнистар. Телефон 29-710-87-13, сайт phobia.by. И да, если вы тоже не помните фильм «Лучшее предложение», то пересмотрите его сегодня.
2: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.

0: 17:29. Это наконец-то шоу на Енистар. А мы едем дальше в сторону вечера жаркого. Да, сегодня, похоже, лето напоследок решило вспомнить, что оно все-таки лето. Поджарили нас сегодня конкретно. Ну, под Хагель едем. I'm moving to the sun. И, соответственно, как и в хите, двигаемся под лучами солнца. Hello, much. Тут тоже будут. И Питбуль, Кристина Агилера, Feel This Moment. Насладимся каждым моментом уходящего лета. Ну и, конечно, не забудем послушать полезные советы от моего коллеги Валентина Середы. Программы «Больше жизни» буквально через минутку. Наконец-то шоу.
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
5: Это была реклама.
7: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни.

0: превышает рекомендуемую норму. Это дополнительная нагрузка на еще не окрепший позвоночник, особенно если ребенок носит рюкзак на одной лямке, не меняя плеча. Это может вызвать асимметричную осанку и перекос таза. Медики советуют рассчитывать вес школьного ранца по формуле 10%. Это значит, что рюкзак вместе с учебниками должен весить не больше 10% от массы тела для младших школьников. То есть, если первоклассник весит 25 килограммов, то его рюкзак не больше 2,5 килограммов. И как минимум до 5-6 класса считаем по этой формуле. При этом желательно, чтобы рюкзак имел ортопедическую спинку и широкие лямки. А еще ранец не должен быть шире плеч ребенка. Его верхний край не должен быть слишком выше плеч, а нижний не должен висеть. Оптимально, когда он прилегает к спине и заканчивается примерно в области поясницы. Медики советуют покупать школьникам именно рюкзак или ранец, а не сумку на одно плечо. По словам специалистов, рюкзак просто необходимо носить на двух лямках, хотя бы до 5-6 класса, пока ребенок не окрепнет. А спинка изделия хотя бы в начальных классах должна быть жесткая. А чтобы понять, подходит ли ребенку ранец, эксперты предлагают простой тест. Если ребенок, надев рюкзак, заметно наклоняется вперед, поднимает плечи или говорит, что лямки давят, значит вес или посадка неудачные. И это говорит о том, что либо надо отрегулировать лямки, либо снизить вес. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: 16:41. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается. Ну а мы о приятном поговорим, о путешествиях. И вот те самые открыточки из путешествий, магнитики на холодильнике, виниловые пластинки, чашки керамические или коллекция сумок. Для кого-то это просто вещи. Кто-то считает, что это хлам, который мешает в квартире. Но ученые говорят, что вы абсолютно не правы. Вот все те, кто считает, что все это захламляет нашу жизнь. Не-а. Секрет в том, что эти предметы, они становятся своеобразными контейнерами опыта, частей нашей личности, которые мы не хотим терять. Наши воспоминания сохраняют не только факты, они еще связаны с эмоциями, запахами. Вы же прекрасно это знаете. Звуками, прикосновениями и другим телесным ощущением. Именно поэтому вот эта вот старенькая открыточка, может быть, даже потертый авиабилет, виниловая пластинка могут вдруг вызвать почти физическое ощущение прошлого. В отличие от фотографии в телефоне, физический предмет-то можно подержать в руках. Так что, делая уборку, давайте как-то щадяще вот к этим всем прелестям, которые хранят наши воспоминания. В конце концов, для них можно отдельную коробочку завести. Ну а если в коробочку не помещаетесь, значит, говорите мужу, мол, пора расширяться.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: 17:45. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв Чат». Будем болтать, друзья мои, сегодня о том, что самое тяжелое вы роняли. Вот прям не обязательно себе на ногу, но, знаете, так, чтобы прям громыхнуло. А может, сосед над вами тоже постоянно что-то роняет, и вы прям уже по звуку можете определить, что именно. Из моего самого тяжелого, что я роняла, это, наверное, себя с самоката. Было ой-ой-ой, как больно. 610-995-0, код 29, это телеграм «Юнистар». Что самое тяжелое вы роняли? Ну-ка, ну-ка, давайте жаловаться.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: 2000 метров над уровнем моря.
3: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
2: Самый опасный горный маршрут на планете.
4: На такой высоте даже страху некуда деться.
2: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
5: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
2: 16+. Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в «Березе» приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика».
1: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
7: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный характер.

0: 17:51. Это, наконец-то, шоу на Енистар. И мы в рубрике «Драйв-чат» этим вечером обсуждаем, что мы такое тяжелое, ну, точнее, самое тяжелое роняли в своей жизни. Я сказала, что я сама себя роняла с самоката. Это было больно, травмоопасно. Обошлось мне это в две сломанные руки. Так что, друзья мои, если вы хотите ехать домой на самокате 10 раз, подумайте, просто 10 раз. Нина пишет, самое тяжелое. Двигатель от Зила на ногу, причем на свою. У меня просто вопрос, как? Свекор попросил подержать. Как он верит в нас, девушек, да, удержать двигатель от Зила? Да, зато мы знаем, Нина, что вы можете. Впрочем, как и Вера может. Прошлым летом уронила стену будущего здания на даче. Муж возвел, а я уронила. Ой, грация кошки или картошки? Есть вопросик. Вообще, это сообщение еще раз доказывает то, что женщины могут все, друзья мои, могут все. Что самое тяжелое вы роняли? Судя по всему, дамы, сегодня наш с вами звездный час. В Телеграм Енистар все пишите.
1: Рубрику представляет сетка гандлёвых крамов «Мартин».
2: С 25 жнивня по 7 вересня супер!

0: хочется сосредоточиться. Это Шакира. И хидай-дай. А еще хай-фай. Почти в рифму. Седьмой лепесток. Да, завтра дождливо. Не забудьте зонтик. Лес Никитина напомнит. Мадонна, Masterpiece. Раньше остальных. Вот как раз-таки сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Наконец-то
1: шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу, как сохранить бодрость и хорошую память после одной бессонной ночи.
3: Как поднять настроение школьнику 1 сентября? Три совета от специалиста. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
6: Мне старое кресло не по приколу.
7: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
6: Наконец-то.
5: Ура!
8: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
9: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
10: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое

Добрый вечер, в Беларуси 18 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко во время рабочего визита в Кыргызстан прибыл на официальную церемонию открытия Всемирных игр кочевников, которая проходит в Бишкеке. Об этом сообщает Белта. Это международное движение, созданное для сохранения и популяризации этнических видов спорта кочевых народов Центральной Азии. На турнире выступят 9 белорусских спортсменов по самбо, борьбе на поясах и армрестлингу. Всего же в этом году в играх участвуют около 4000 атлетов и представителей 90 стран. В МВД рассказали, где нельзя будет парковать машину 1 сентября, чтобы ни она, ни люди не пострадали. Всему виной погода. На завтра синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, интенсивных дождей и сильного ветра порывами до 20 метров в секунду. Инспекторы советуют водителям не оставлять машину под деревьями, рекламными щитами.

0: А сегодня выходной и продает цветы. Все для того, чтобы минчане успели закупиться букетом и к 1 сентября. Работать Комаровский рынок будет до 7 часов вечера. Продавцы подготовились основательно, так что даже те, кто приедет под закрытие, без букета не останутся. Кстати, Белта пишет, что руководство рынка уже строит планы на будущее. Если 31 августа снова выпадет на выходной, торговлю цветами снова организуют. И в завершении выпуска. В Мирском замке возродили старинный итальянский сад. Несколько веков назад, в эпоху Радзивиллов, он был символом магнатской роскоши. Долгое время этот уникальный памятник садово-паркового искусства оставался лишь на старинных чертежах. Чтобы его воссоздать, реставраторам понадобилось 10 лет. На участке почти в 6 гектаров не просто высадили растения, а продумали каждую деталь – от стильной вечерней подсветки до удобной парковки для туристов. Как пишет Newsby, торжественное открытие итальянского сада в Мирском замке запланировано на сентябрь. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 54 копейки. Доллар США – 3 рубля 5 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают, только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гродно и Гомеле будет до 18 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 14-16. И в Минске этой ночью тоже до 16 тепла, временами дожди. Завтра днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильные. Теплее всего завтра будет в Гомеле до плюс 25. В Бресте 21-23 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем тоже до 21 тепла. Не забудьте взять зонтики. Синоптики обещают дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

из Мира Авто прилетел необычный деревянный Мерседес. И, кстати, его продают в Нижнем Новгороде. Владелец автомобиля решил придать немецкому внедорожнику весьма необычный вид. Кузов машины оклеен материалом, который имитирует деревянную отделку. Получилась этакая имитация паркета. Издалека Мерседес действительно можно принять за автобус с деревянными кузовными панелями. Машинка эта 2005 года выпуска, и продавец утверждает, что Мерседес из лимитированной серии. Но, судя по описанию, необычный внешний вид – результат индивидуальной доработки, а не заводская версия модели.

18.15, наконец-то шоу «На Юнистар». Тут я, Аня Васильева, и игра, которую невозможно пропустить, потому что она так и называется. Прозевать невозможно. Ваша задача — не упустить то важное слово, которое почему-то прозевала Лена Темникова. Вопрос «почему?» Он остался незакрытым. Может быть, она устала, как и вы, собственно, в понедельник. Может быть, вы тоже хотите в отпуск, поэтому есть шанс прозевать это слово, но я бы мотивацию вам озвучила, чтобы вы собрались наконец-таки. Победитель получит билет на концерт «Эстрадный суперхит» в исполнении заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси» имени Михаила Яковлевича Финберга. 1 октября. Prime Hall. Уникальное представление, которое объединяет лучшие хиты разных лет от ABBA, Bonnie M, Beatles, Queen и других. Художественный руководитель, главный дирижер Национального академического

концертного оркестра Беларуси имени Финберга Максим Расоха. Ну что, я уверена, что каждый из вас очень любит музыку. Естественно, мы ж не зря тут все собрались, слушаем хит за хитом. Вот такие хиты тоже нужно послушать. Кому достанется пригласительный? Узнаем через пару минут. Ваша задача не пропустить то слово, которое просевала Елена Темникова и раньше остальных прислать его в Telegram Unistar 610-9950, код 29. Поехали!

0: Итак, полетели слова, не все верны. Ну что ж, мы узнаем, кто был прав, а кто нет. Буквально через пару минуток. Сейчас давайте о пробках в столице. 8 баллов из 10. Очень серьезные пробки. На МКАДе от Игуменского тракта до Громова полчаса будете стоять. Ну, точнее, медленно ехать. Равно стоять на МКАДе, скорость 19 км в час. МКАД от Траубической до дороги в Дрозды 23 минуты. Еще одна пробка на МКАДе от Паупшасова до Партизанского проспекта на 17 минут. Крупненькие пробки на Немиге, на Максима Богдановича, от Комсомольской до проспекта Машерова 13 минут. 13 уйдет на проспект Независимости от Козлова до Энгельса. Почти 15 на проспекте Машерова простоите от проспекта Победителей до Кальварийской улицы. 20 минут Максима Богдановича от проспекта Машерова до Янки Купалы. Держитесь! Я Аня Васильева, рядышком с вами буду ставить хит за хитом.
1: Реклама. Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
6: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
7: Все, ты знаешь, что делать.
8: Подробнее на халва.бай и по телефону 509-99-99.
9: МТ Банк. Это было.

18.24, Аня Васильева тут, и я готова подводить итоги игры «Прозевать невозможно». Слишком много было неправильных ответов, очень много ошибались. Не слышали, что ли, песню? Так давайте еще раз послушаем, заодно узнаем, как задание звучало.

Повторяю, что хотим продолжение, верим, что хотим продолжение, знаем, что хотим продолжение. И это лишь малая часть тех ответов, которые прилетели. Итак, правильный ответ.

0: все-таки понимаем, не повторяем, не верим, не знаем, а понимаем, вот еще пропадаем, был такой вариант от Насти. Пропущенное слово восстановлено. Осталось лишь понять, кто был раньше остальных. Дарья, я не вижу вашего номера. Что ж вы все скрываете сегодня? Я лайк вам поставила, давайте меняться. Я вам лайк, вы мне свой номерок. О, Даша уже что-то печатает. Ну, конечно, конечно, подарок-то классный. Билет на концерт. Эстрадный суперхит в исполнении заслуженного коллектива Национальный академический концертный оркестр Беларуси под именем Михаила Яковлевича Финберга. 1 октября Prime Hall. Уникальное представление, которое объединяет лучшие хиты разных лет от Абба, Бонни М, Битлз, Куин и других. Художественный руководитель, главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга Максим Расоха. Ну что, сейчас проверим, прилетел ли номер нашей победительницы. Да, пишет. Ура! Только не день, моя хорошая. Дашенька, уже вечер. Кто-то заработался. Ну, хотя солнце еще не село. Можно и днем величать. Едем дальше.
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Через 10 минут. Еще тот Дан Мэн и Tell Me What. Энрике Иглесиас. Сразу же после программы «Вось так мова». И очень скоро услышим Кайлу. Она учит белорусскую мову. Ну а мы с вами, друзья мои, сподяюся, надеюсь, повторяем.
1: Реклама. Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
2: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Остался всего один рекламный ролик. Минская

0: Это была реклама.
1: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы «Сетка гандлёвых крамаў Мартин». С 25 жніўня по 7 верасня суперпрапанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшытак школьны от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» – гэта выгодно. «Мартин Лай» 44 567 33.
2: Привет, меня зовут Кайля. Я приехала в Беларусь из Венесуэлы. Приехала и осталась. И мне очень много здесь нравится. В том числе белорусский язык. Давайте учить его вместе. И, кстати, про шоу. Сентябрь, то есть вересень, пришел. С нашей «Здравствуй, школа». Как по-белорусски будет «День знаний», «День ведал»? Да, «Беды у белорусов» – это не священная книга на древнем языке. Это то, что мы получаем, пока учимся. А до сентября было долгое лето каникулы. Но можно сказать и вакации. Слово из латыни, но школьники знать об этом не обязательно. В общем, готовите щитки и подручники, то есть тетрадки и учебники. Набучальный ход начинается.
1: Вось так мова. Вось так мова.

0: 18.40, наконец-то шоу «На Енистар» и, наконец-то, рубрика «Вдогонку». Итак, что хочется рассказать вам? А то, что конкурсы красоты, они уже, друзья мои, не те. Как насчет конкурса милоты? Тут как раз такой в США и прошел, только для собак. Победителем стала 3-летняя немецкая короткошерстная легавая. Служила она и служит наверняка в международном аэропорту Техаса. Зовут этого хвостика Болт. Болт прошел лабрадоров, хотя, казалось бы, да, они милейшие, немецкую овчарку. Интересно, что это уже третья легавая, победившая в конкурсе за последние 4 года. Они что-то знают, потому что эту собаку назвали очень фотогенично. Она строит, ну, прям такие рожицы на камеру. Собака-кривляка, вот так ее прозвали. Вот мне интересно, куда фото отправлять для участия в конкурсе. У меня целых 2 претендента. Название «Пушистое очарование». Мне кажется, пора начать проводить такие.
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Шоу. 18.44, наконец-то шоу на Юнистар. Тут Яня Васильева и рубрика Drive Chat. Сегодня я вас спрашиваю, что самое тяжелое вы роняли. Ну, не обязательно на ногу, потому что таких историй больше всего. Вот была история про стену, которую муж возвел, жена взяла и уронила. И кто-то мне после этого будет говорить, что девушки на что-то не способны, могут все. Не то, что там коня на скаку остановить, тут целую стену могут снести. В общем, давайте так, чтобы громыхнуло от души. 610-9950, код 29, с грохотом когда-то я улетела с самоката. Пожалуй, это все, что я могу вспомнить. Нет, не потому что головой приземлилась, а потому что всегда как-то аккуратненько стараюсь. Ну, я надеюсь, что, когда говорят, все у тебя впереди, вот пусть от такого убережет. 610-9950, код 29, что самое тяжелое, вы роняли. Все сюда, в Telegram Юнистар.
2: Реклама. Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
4: АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или...

0: 18:52, наконец-то шоу на Юнистаре. Что вы роняли? Такое вот прям что-то тяжеленькое. Об этом я спрашиваю сегодня в драйв-чате. Написала Светлана. Не так давно уронила 5-литровый какой-то стауп. Боже, он весит, по ощущениям, 20 кило. Совсем чуть откололся. Каким-то чудом упал в миллиметре от ребенка, который тусовался в ногах, только ползать научился. А соседи написали, что был грохот такой, что они ожидали что-то с потолка. Вот как раз тот самый стауп, да? Буду передавать по наследству с целой историей, написала нам Светлана. Ну, пусть такого больше не случается. Особенно, когда на горизонте где-то рядышком вот это вот маленькое чудо, которое только ползать научилось, маячит. Ну что, едем дальше? Едем и дальше рассказываем, что вы такое тяжеленькое роняли. Ну, может, на ногу, может, на соседа. Ну, разные истории бывают.
1: Наконец-то шоу Юнистар.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: новости. Асиана Край Край раньше остальных. И вот такой вот он, наш музыкальный вечер в компании любимчиков.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу, как сохранить бодрость и хорошую память после одной бессонной ночи.
3: Как поднять настроение школьнику 1 сентября? Три совета от специалиста. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
4: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
9: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 сентября. По прогнозам Белгидромета, завтра во многих районах страны пройдут дожди и грозы. По юго-востоку сильные дожди, а на западе усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. При этом, как пишет Белта, будет тепло от плюс 19 по северо-западу до плюс 25 по югу страны. День знаний. Сотрудники МВД усилят охрану общественного порядка. Завтра милиция будет дежурить в каждой школе страны. А возле школ за порядком будут следить патрульные и экипажи ГАИ. Также с 1 сентября в школах усилят пропускной режим. Одно из главных изменений коснется досмотра личных вещей учеников. Проверять всех детей подряд на входе не собираются, делать это будут выборочно. Умные автобусы будут ездить по Минску. В Минтрансе появились 15 желтых МАЗов 303 модели. Это третье поколение. У них умное управление. Встроена система контроля за усталостью водителя и так называемый антисон. В автобусах есть кнопки адресного открытия дверей, а также климат-контроль для пассажиров. И в завершении выпуска. В Лошицком парке в Минске появилась зона отдыха, посвященная любви. Организаторы надеются, что локация станет популярной у молодоженов. Как пишут Минск Новости, главный арт-объект – окрашенное в красный цвет кованое сердце. На нем предлагают молодоженам оставлять свадебные замки. А еще в парке установили скамью любви, на которой даже сидящие по разным ее уголкам все равно съезжаются к центру. И все потому, что края скамейки сделаны под наклоном. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 54 копейки. Доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина, а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.ру»,

Бабай, этой ночью в Беларуси осадков не обещают, только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гродно и Гомеле будет до 18 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 14-16. И в Минске этой ночью тоже до 16 тепла и временами дожди. Завтра днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильные. Теплее всего завтра будет в Гомеле до плюс 25. В Бресте 21-23 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонтики. Синоптики обещают дожди и грозы.

19 часов и 9 минут. Наконец-то шоу на Юнистарт. Тут Яня Васильева и новости из мира авто. 60-летняя Honda может стать самым дорогим мотоциклом в истории. И принадлежит он знаменитому британскому мотогонщику. Аукционный дом оценил уникальный байк в $1 000 000. И если мотоцикл уйдет за эту сумму, то он может претендовать на статус одного из самых дорогих проданных мотоциклов. Но стоимость оправдана. Байк называют одним из самых исторически значимых мотоциклов Honda. Главная ценность заключается не только в его технических характеристиках, но еще и в истории. Именно на этой

0: Особенно примечательно, что мотоцикл сохранился не только как музейный экспонат. В 2005-м специалисты Honda полностью восстановили шасси и двигатель, при этом сохранили оригинальную раму и двигатель соответствующими заводскими номерами. Ну все, ждем новость. То, что это чудо техники обрело нового владельца. Ну и, конечно, расскажу, кто им стал.
1: Юнистар.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 19 часов и 14 минут. Наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем двигаться дальше в сторону сентября, как бы это ни звучало. Но я тут поймала себя на мысли, что как будто бы вот эта вот тема голых ножек этим летом у меня не до конца осталась открытой, поэтому я вообще не понимаю, а было ли лето, а тут хоп, еще и сентябрь. В общем, нужно с завтрашнего дня заставлять себя чаще заглядывать в календарь, чтобы окончательно не потеряться. Ну а для того, чтобы не потеряться в завтрашнем дне, я загляну за вас в деловой гороскоп и все-все-все расскажу сразу же после хита от Pop «Take on Me».
2: Наконец-то шоу. Реклама.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков и

19:23. Наконец-то шоу на Юнистар. Тут я, Аня Васильева, обещала, деловой гороскоп будет. До чего ждать? Давайте прямо сейчас. Овны. Завтра в ваших действиях несложно будет рассмотреть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Может быть, нужно позволить себе быть ведомым, чтобы избежать успешного завершения своих трудов, чтобы, точнее, так и было, чтобы труды завершились успешно. Тельцы, возможно, перемены вам ни к чему, но они все равно будут происходить. Завтра можно ожидать одну из них. Близнецы, вы с горечью обнаружите, что делу время, потехи час, а не вовсе наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие от работы. Раки, вы, возможно, присоединились не к той компании. Я уж не знаю, на что навекают звезды, но они советуют взвесить все за и против. Может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо сделать как можно быстрее, львы. Вам придется пойти на компромисс. В противном случае с вами может произойти та же неприятность, что и со старухой. Имеется та самая в виду старуха, которая осталась у разбитого корыта. Умерив же свои амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды. Девы. Вы с утра не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет перед вами в сероватых тонах. Ну, собственно, благодарить можно за это еще и прогноз погоды, потому что обещают дожди, да? Ну, слушайте, не все в жизни радоваться, надо и передохнуть иногда. Весы, приготовьте на всякий случай жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите завтра человека, которому будет остро необходимо в нее прям выплакаться. Скорпион, завтрашний день нужно отдать романтическим на романтические похождения. У вас что, выходной, Скорпион? Я не поняла. Эффект будет незабываемым, говорят звезды, а у меня много вопросов, мало ответов. Стрельцы, будьте готовы к тому, что задача примирения тех самых конфликтующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, но завтра у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови. Козероги, сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен не был пожар страстей, который в вашей душе бушует. Водолеи. Вы, подобно волшебному фонарю, проецируете на все и вся собственное видение жизни. И крайне удивляетесь, когда кто-то начинает громко протестовать. В общем, что звезды говорят? Прислушайтесь к чему-нибудь мнению, кроме...

0: в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду. Ну, как бы, знаете, так подразнивать вас и провоцировать на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, вы подумайте, вообще, вам это надо? Ну, если надо, тогда терпите.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
3: Наконец-то шоу. 19:33. Наконец-то шоу на Енистар продолжается. Мы слушаем Дэвид Гетта, Бибер Экса, Sad Girls. Девочки, не грустим. Я надеюсь, что лето заканчивается, а бабье начнется скоро. Так что юбочки еще наденем, те самые, которые не успели выгулить. Это диджей Кавалер, далее. И Роберт Майлз, Children. И Мотофикс, Big City Life. Да, жизнь в большом городе М продолжается. Об этом говорят пробки. Хотя, какие там пробки? 3 балла из 10. Это разве пробки? Так что едем домой.
4: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
5: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
4: Надо знать.
6: Вы когда-нибудь задумывались, зачем пушистым питомцам нужен хвост?
5: Для того же кота хвост – это сложнейший инженерный механизм и главный секрет их невероятной грации. Школьники часто проходят это на уроках физики. Хвост выполняет роль идеального противовеса. Когда кошка прыгает, идет по тонкому забору или делает резкий поворот во время активной игры, она взмахивает хвостом в противоположную сторону. Это позволяет ей мгновенно смещать центр тяжести и удерживать равновесие. И вот интересный факт. Кошачий хвост работает точно так же, как руль у гоночного автомобиля или балансир в руках канатоходца. Благодаря этой природной детали кошка может приземлиться на лапы даже после самого сложного пируэта. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
4: «Надо знать».

0: 19:43. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается. Ну а я продолжаю рассказывать вам о полезностях, которые нахожу. Слушайте, чайные пакетики. Я думаю, что многие слышали о том, что их можно прикладывать к глазам. Якобы это все избавляет нас от синяков под глазами. Но что насчет того, чтобы класть использованные чайные пакетики в холодильник? Тут эксперты поговаривают, что это простой способ избавиться от неприятного запаха. Так что после утреннего чаепития давайте делайте то же самое, что и большинство людей. Кладите пакетики не в мусорку, а в холодильник. В чем секрет? Как вот это вот все справляется с запахами? Секрет в свойствах чайных листьев. Она содержит танины, природные соединения, которые могут поглощать влагу и задерживать молекулы неприятных запахов. Именно поэтому чайные пакетики могут сработать как своеобразный натуральный поглотитель запахов. Слушайте, я не пробовала, прям вот так, чтобы советовать не могу, но что стоит? Один чайный пакетик, хуже точно не будет.
1: Вы слушаете Радио Юнистар.

19:48. Это наконец-то шоу на Юнистар. Этим вечером в драйв-чате вы мне рассказывали о том, что вы самое тяжелое в своей жизни роняли. Самооценку прилетела вот Светланы, когда мы на одном и том же празднике были в одинаковых платьях. И эта женщина была женой мужа моего начальника. Пу-пу-пу-пу. Ну, мне кажется, самооценка, ну, это неправильно. Наоборот, вы должны поставить себе плюсик, сказав то, что вот, я одеваюсь так же, как и жена начальника моего мужа. Вот, вот так это должно быть, а ни в коем случае самооценку. Так, из того, что прилетало, подводим итоги. Нина роняла на ногу двигатель от Зила, почти в рифму. Вера прошлым летом уронила стену будущего здания на даче. Я говорила, что дамы могут все. Ну а за то, что уронил мистер 47, так он себе подписал, знаете, могут и руки оторвать. Едем дальше по курсу «Хит за хитом» на Юнистар, что ж сегодняшняя рубрика «Драйв-чат» объявляется закрытой, а у нас по курсу G5 и «Find a Way».

19:54. Это наконец-то шоу на Енистар. Это 31 августа. Вот говорю, сама не могу поверить. Это же надо. Завтра дети пойдут в школу. Послезавтра родители начнут проверять уроки. Забот станет больше, но не переживайте, к этому вы тоже привыкнете. Как говорится, втянетесь. Ну, а пока нужно перетерпеть. И проще это сделать под хит за хитом на Енистар. Отличная музыка. Ею мы вас обеспечим сполна. Ну, кто там у нас? Далее.

0: Адам Ламберт, Саманта Джейд, ну и, конечно, Imagine Dragons. Потрясающий взрывной хит «Bones» уже буквально через пару секунд. Ну а все это время вместе с вами была я, Аня Васильева, и услышимся завтра, уже осенью. Пока!
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу, как сохранить бодрость и хорошую память после одной бессонной ночи.
2: Как поднять настроение школьнику 1 сентября? Три совета от специалиста. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Это была...

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 сентября. По прогнозам Белгидромета, завтра во многих районах страны пройдут дожди и грозы. По юго-востоку сильные дожди, а на западе усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. При этом, как пишет Белта, будет тепло от плюс 19 по северо-западу до плюс 25 по югу страны. День знаний. Сотрудники МВД усилят охрану общественного порядка. Завтра милиция будет дежурить в каждой школе страны. А возле школ за порядком будут следить патрульные и экипажи ГАИ. Также с 1 сентября в школах усилят пропускной режим. Одно из главных изменений коснется досмотра личных вещей учеников. Проверять всех детей подряд на входе не собираются, делать это будут выборочно. Умные автобусы будут ездить по Минску. В Минтрансе появились 15 желтых МАЗов 303 модели. Это третье поколение. У них умное управление. Встроена система контроля за усталостью водителя и так называемый антисон. В автобусах есть кнопки адресного открытия дверей, а также климат-контроль для пассажиров. И в завершении выпуска. В Лошицком парке в Минске появилась зона отдыха, посвященная любви. Организаторы надеются, что локация станет популярной у молодоженов. Как пишут Минск Новости, главный арт-объект – окрашенное в красный цвет кованое сердце. На нем предлагают молодоженам оставлять свадебные замки. А еще в парке установили скамью любви, на которой даже сидящие по разным ее уголкам все равно съезжаются к центру. И все потому, что края скамейки сделаны под наклоном. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 54 копейки. Доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина, а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гродно и Гомеле будет до 18 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 14-16, и в Минске этой ночью тоже до 16 тепла и временами дожди. Завтра днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильные. Теплее всего завтра будет в Гомеле до плюс 25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонтики. Синоптики обещают дожди и грозы.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Белоруссии осадков не обещают, только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гродно и Гомеле будет до 18 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 14-16, и в Минске этой ночью тоже до 16 тепла и временами дожди. Завтра днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильные. Теплее всего завтра будет в Гомеле до плюс 25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске завтра днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонтики, синоптики обещают дожди и грозы.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Коммерческая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Детская реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получить

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гродно и Гомеле будет до 18 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 14-16. И в Минске этой ночью тоже до 16 тепла и временами дожди. Завтра днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси. А в Витебске они могут быть сильные. Теплее всего завтра будет в Гомеле до плюс 25. В Бресте 21-23 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонтики. Синоптики обещают дожди и грозы.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фризбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Коммерческая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
1: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
0: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гродно и Гомеле будет до 18 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 14-16, и в Минске этой ночью тоже до 16 тепла и временами дожди. Завтра днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильные. Теплее всего завтра будет в Гомеле до плюс 25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске завтра днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонтики, синоптики обещают дожди и грозы.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

Бай, сегодня днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильными. Теплее всего будет в Гомеле до +25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске +19-21, и в Минске днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонтики, синоптики обещают дожди и грозы.

По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильными. Теплее всего будет в Гомеле до +25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске +19-21, и в Минске днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонтики, синоптики обещают дожди и грозы.

0: слушаете
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар. Astro, no.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси. А в Витебске они могут быть сильными. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонтики, синоптики обещают дожди и грозы.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси. А в Витебске они могут быть сильными. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонт.